0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре 2 Ресурса сегодня. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
14: Категория 0+.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Здравствуйте всем и доброго, замечательного утра. Понедельник у нас в Петербурге, оно дождливо, отсюда и вещаем. Здрасте.
3: Всем прекрасного начала дня, начала этой рабочей недели, продолжение второго месяца лета.
2: Радуешься этому событию?
3: Конечно, вон тучки, смотри, какие. Ничто не светит тебе в глаза, не выжигай сетчатку. В общем, прекрасный день.
2: А скоро еще и Новый год, что замечательно.
3: Совсем уже готовишь мешочек для подарков?
2: Да, друзья, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа ожидается, это точно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями в этот понедельник, поэтому давайте просыпаемся, бодримся все, тему тоже придумаем, конечно, инвест. Фьюч, поговорим про инвестиции, сыграем в игрушку «Скорость звука», ватафакты расскажем, психологам пообщаемся в понедельник, это важно, ну и горячие новости впереди. А начинаем, как обычно, с «Есть поводов» на 6 июля 2026 года.
4: Муа! Ну, это... вы поняли, это Всемирный день поцелуя.
2: World Kiss Day. Или Kissing Day.
4: Kissing. Kissing даже красивее, да?
2: Kissing Day, да.
3: Что, все киси, всем привет.
2: 20 лет как празднуется.
4: Всемирный день кардиолога. Видимо, сердечко у многих застучало после таких обширных поцелуев.
2: Да, день сплетения венков сегодня. Никогда не умел, кстати.
4: Научить тебя я умею.
2: Там нужна основа какая-то.
4: Неси одуванчики.
2: А,
4: ребята. Нужно много одуванчиков. Я научу тебя плести венки.
2: А, ты про эти, я думал, заработаем. Ну, ладно.
3: Друзья, давайте будем делать так, чтобы никаких венков нам не приходилось плести.
2: День рождения Далай-ламы сегодня. Далай-лама с бездой.
3: Смотри, если есть Далай-лама, значит, есть бери-лама.
2: Отдавай-лама. День рождения американского доллара сегодня. 241 год, как празднуется.
3: Это мерзкая зеленая бумажка.
4: Спасибо, что упал.
2: Может быть, отсюда оттолкнемся? Какая вы валюта этим утром?
4: Поговорим. Я юани.
2: Ты юани.
4: Все логично.
2: Все логично. Станислав.
3: И я соболиная шкура.
2: Я же... Тоже валюта.
3: Но мы откатились в те времена, когда еще этим
4: торговали. Все-таки хочешь ты, чтобы был товарный обмен, как и я, да?
3: Да, хочу.
4: И я что-то нас объединяет.
3: Песо?
4: Песо.
3: Слушай, а ты то из 9 песо, который был у пирата?
2: Да, чтобы освободить Калипсо. В общем, какая бы валюта? Давайте голосовыми в чат мобильного приложения Рекорда. День архитектора еще в России, что тоже замечательно. Вейкаперы...

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 6 июля прямо сейчас.
2: Наши любимые овны у меня не подгружаются, читай.
1: То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на проверку окажется секретом.
3: Тельцы, можете расслабиться на сегодняшний день, вы сделали все, что от вас зависело.
1: Близнецы, так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для себя событий. Раки, сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот.
3: Львы, будьте честны сами с собой.
2: Девы,
1: будьте сегодня предельно осторожны.
2: Кто там дальше?
1: Весы.
2: Весы.
1: Сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное, желательно не скучное место.
3: Скорпионы, сегодня вам как никогда нужно быть любезным с другими.
2: Стрельцы!
1: Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов.
2: Козероги!
1: Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс.
3: Водолеи, если вы не можете позволить себе провести этот день в путешествии, то хотя бы смените обстановку.
1: Ну и рыбы, сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Всем хорошего дня, друзья!
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
0: Телка.ру.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: 3.
1: Скоро будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте с темы, какая вы валюта сегодня. Мы так решили, утром себя ощущаете. А пока к новостям. Парень использовал искусственный интеллект, всевозможные боты и так далее для создания качковости.

0: итог, вот такой парень так и не нашел свою вторую половину, представляете?
1: Слушайте, ну там судьба должна была вмешаться. Должна была прийти такая же девушка на фотографии просто там.
2: Третий, четвертый размер, а там минус первый.
1: Да, а она просто лишнее платье взяла и что-то еще.
0: Ну также он начал палиться, когда в 30-градусную жару парень был укутан, просто как горнолыжник. Говорит, почему так много одежды?
2: Ну все логично, понимаете, потому что на обмане не построишь отношения. Если бы правдивую фотографию запилил, может быть, быстрее бы нашел.
0: Не пошел никуда.
1: Да, сидел бы дома, прошел GTA.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели уже 4-й телефонный разговор с начала года. Как сообщили в Кремле, президенты обсудили ситуацию на Украине, переговоры США и Ирана, а также запуск совместного российско-американского экипажа на МКС космодрома Байконур. Кроме того, Путин проинформировал Трампа о взятии под контроль Константиновки. Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать бензин и дизель по более мягким экологическим требованиям до конца этого года. Согласно постановлению, речь идет о топливе с повышенным содержанием серы и других компонентов по сравнению с действующими стандартами. Власти рассчитывают, что эта мера поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива. Более 10 тысяч жителей Венесуэлы остаются во временных центрах после разрушительного землетрясения. По данным властей, без жилья пока остаются около 10,5 тысяч человек, большинство из них в наиболее пострадавшем городе Ла-Гуайра. По последним данным, жертвами стихии стали почти 3 тысячи человек, более 16,5 тысяч пострадали. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия. Портал». Три иностранных артиста: Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dear. «Трансмиссия. Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте Geely.com.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Лента.

0: Время ваших голосовых сообщений в прямом эфире. Мы сегодня тему заряжали, какая вы валюта. Начнем, пожалуй, вот с Дениса. Денис, давай вещай.
1: Доброе утро, вейкаперы, страна. Рад вас вновь слышать, вернулся. Какая сегодня валюта? Я драхмы, драхмы, которые вот на глаза ложат, чтобы переправить меня в тот мир. Но я сегодня буду переправлять всех в этот самый замечательный понедельничный день, друзья.
0: Давайте без того мира. Да, побудем все. В этом еще. Здесь весело, интересно. Там вейкаперы не ловят, хотя...
2: Кто же знает.
0: Да, там вейкаперы на рекорд. Может быть такое. Леха.
3: Ребята, утро доброе. От Лехи Юлькова с Новосиба. Давненько не было в эфире. Ну да ладно. Короче, какая я валюта? Я тайландский бат. Потому что мы с любимой планируем переезжать и жить в Таиланд. И так что я сегодня тайландский бат. И когда перееду, буду там им всегда. Хорошего дня, отличного настроения, ребята.
0: Not bad, not bad.
2: Ну, здравствуй, бат. Как дела?
4: Надеюсь, он переезжать будет не на тук-туке.
0: Возможно. Александр.
5: На всем доброе, дождливое утро. Я сегодня игровая валюта, кредит. Люблю поиграть. Из-за этого весь в кредитах.
0: Это игры, если что, не те, про которые вы подумали, а обычные. Вот КС, Дота и так далее. А Александр.
6: Всем доброе утро, здравствуйте. А знаете, кто я сегодня? А я вам скажу. Я швейцарский франк. А что со мной? А со мной все стабильно. Чуть-чуть прибавлю, чуть-чуть убавлю. N надежность среди всех этих barrel pages.
0: Нормально. Нормально валюты накопили, да, с утра уже? Какой у нас только нет?
4: Нормально. Мы вообще банкомат.
0: Мы вообще самые богатые.
4: Обмен валюты.
2: Разменник мы.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
18: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет, вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну а начнем, пожалуй, с самого яркого в мире инвестиций, потому что рынок в конце недели снова нам напомнил, что споткнуться и упасть можно где и когда угодно. В четверг, 2 июля, российские индексы снова у нас дружно и уверенно поехали вниз. Мы видим, что индекс Московской биржи возобновил свое падение и опустился в направлении отметки 2200, плотно к ней прижался. В пятницу пошел небольшой откат наверх, но, тем не менее, фактически вблизи локальных минимумов мы снова по индексу Московской биржи находимся. Почему снова обвал? Вроде бы вот только, да, от недавнего дна мы оттолкнулись. Ну, тут, пожалуй, главное давление пришло от заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая повысила ожидания по траектории ключевой ставки. То есть намекнула, что в ближайшее время можно дешевых денег не ждать. Ну, а для компании с большими долгами это прямой удар. Не случайно именно такие истории и оказались у нас в аутсайдерах по итогам недели на Московской бирже. Ну, и к этому добавляем снижение цен на нефть и полное отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта. Вот и возобновление распродаж. Ну, кстати, я разбирала отскок на Ютубе у нас, который мы видели в начале недели, и предупреждала, что эта история, вероятнее всего, недолговечная. Но не все так грустно. Кое-где был и рост. Отдельные бумаги даже выросли на новостях об обратном выкупе акций МГКЛ, например. Строители подросли с энергетиками. Ну, к тому же, пока дивидендный сезон еще поддерживает отдельные бумаги, пусть и в короткой перспективе. Так что рынок раньше времени хранить точно не будем. Ну, как, кстати, и рубль. Хотя всю эту неделю он планомерно снижался.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: На неделе ЦБ устанавливал курс доллара выше 78 рублей. В последний раз так было еще в начале апреля. Хотя уже к концу недели регулятор слегка его снизил. Официальный курс доллара на 3 июля составил 77,9 рубля. Ну и Соединенные Штаты тоже делали новости, потому что там вышли у нас слабые данные по занятости. Всего 57 тысяч новых рабочих мест было создано, а ожидалось 110 тысяч. Аналитики промахнулись почти вдвое, но зато это ослабило ожидания повышения ставок ФРС, и доллар в мире просел, так что рублю несколько полегчало. Что будет дальше с нашим рынком? Ну, аналитики разные сценарии, как всегда, раскладывают. Я бы ожидала все-таки какого-то постепенного откупа дна, но понятно, что многое зависит от геополитики здесь. Многое, если не все. Ну что ж, друзья, вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. И до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: А в этом часе мы с вами играем, поэтому мобильное приложение Рекорда пригодится как никогда. Скачивайте, друзья. А пока расскажу про кота Тоби. Он попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря 28 пальцам на лапу. Представляете, ему всего 10 месяцев. У него уже 30 когтей и необычные лапки, которые покорили соцсети. Теперь усатый рекордсмен официально признан самым пальчатым котом в мире. Все.
2: Мебель портится в два раза быстрее.
1: Да.
3: Ну, кстати, ему это не мешает. Все нормально. Он вообще полон сил, ему вообще замечательно. Но классно, что он попал в рекорд Гиннесса.
2: Подождите, а это не тот ли кот, у которого появились наконец-то большие пальцы, и он может захватить мир?
1: Может играть в плойку.
2: Да, есть же теория, что если бы у котов были большие пальцы.
1: Не знаю, может быть, это начало выглядит прикольно. В наших социальных сетях посмотрите, какой замечательный котейка. А мы будем особенности обсуждать, да? В чем вы особенный или да. Особенная?
3: Вот расскажу, точно. Никита, у него есть уникальная особенность забывать ключи от машины в багажнике.
1: Да.
3: В пятницу, в свой день рождения, у него произошло это в третий раз в жизни. И очень было интересно за этим наблюдать, как он все-таки выкрутится из ситуации.
1: Но не я, благо есть обученные люди с отмычками и нужными приборами, которые умеют это делать. Если у вас есть такое, напишите, я буду звонить вам. Я уверен, это не последний раз. Чат мобильного приложения Рекорда. Никитос, я вскрываю замки. Можете написать так. Такой хэштег. Особенности, да. Бьются об углы люди.
3: Это я. Вот прям я даже мизинец себе так ломала. Понимаешь? Огромнейшее было расстояние. Вот прям иди не хочу. И чуть-чуть торчал угол холодильника.
1: И не захотела, да?
3: И вот прям мизинец решил прям задеть. Хотя вот расстояние было идеально большое.
1: Я в последнее время все чаще наблюдаю людей, которые с искусственным интеллектом общаются интеллигентно. Здравствуй, искусственный интеллект, спасибо, благодаря. Потом это особенность.
3: Они боятся наказания.
1: Да, чтобы не захватило.
3: Что когда захватит, да, и скажет, ты со мной хорошо общался, давай, оставайся.
2: Смех смехом, а когда-нибудь эта штучка нам отомстит.
1: Да?
2: Ты придешь домой, а Алиса тебя выдадит. А если у тебя еще умный дом, то ты не включишь ни телевизор, ни холодильник не откроешь.
3: Ну, что Алиса может выдаст?
2: Я не знаю. Представляешь, приходишь ты с девушкой с новой, но. Допустим, да?
3: Она такая.
2: А Алиса все про тебя там рассказывает. Что, кто? Говорит, а кто сегодня блондинка? Прикольно, вчера было вот это.
3: Сегодня лучше Тамары.
2: Не забудьте принять свое лекарство и называть болезнь, которую не хотелось бы называть там, или вообще не существует.
1: Она может подставить. Друзья, обсуждаем, в чем вы особенный, либо особенное. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.

0: Обсуждаем, в чем же вы особенные такие, да, какая особенность есть у вас. Вот, например, Тимур написал, умею карбонару делать. Особенно. А в чем фишка?
1: Ну, а может, она без ветчины?
0: Может, без макарон вообще?
1: Без этого, без бекона.
0: Да, ну, не знаю, подробности нужны. Натали пишет, мне 35, а размер моей обуви 34. Вот это особенность.
2: Интересно, когда тебе будет 36, размер обуви увеличится?
0: Интересно, да, как можно проследить эту тенденцию тогда?
1: Когда дойдет до нуля.
0: Андрей Кош 73, могу предсказать, как пройдет мой день? Вот. Если я не выпью кофе с утра, день будет плохим. В этом моя особенность. Вот, пожалуйста.
2: А есть ли вши у нас среди слушателей? Отпишитесь. И вот как эта особенность влияет? Мне кажется, много кто левой рукой пишет, нет?
1: Ну, среди нас нет никто вроде бы.
0: Чесночный баунти, моя особенность, никогда не падал лицом в грязь. Всегда на спину, как бутерброд. Или кот наоборот.
1: Мам.
0: Особенность.
2: Вот, я пишу левой рукой, все остальное делаю правой. Развито оба полушария.
0: Неплохо, неплохо. Чесночный баунти, опять же, умею предвидеть некоторые события, но мне никто не верит почему-то. А случается именно так, как я и говорил. А, аналитика говорит, вот что важно.
2: А напиши нам, пожалуйста, бензин, когда нормализуется?
0: Этого никто не знает. Так,
1: дожди все его добывают.
0: Возможно,
1: и мы не в курсе вообще.
0: Много же есть особенностей, да, различных, связанных с человеком, да. Там вот опять же, те, кто умеют что-то предсказывать, да, мы же проверяли это как-то или нет.
1: Ну, среди нас предсказателей вроде бы нет. Если бы мы обладали такой штукой, нам бы было чуть-чуть попроще. Есть те, кто сразу предугадывают людей, прям читают их. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь, мне кажется.
0: Ты в комиксах больше, да?
1: Ну, как будто бы да. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
2: Какой милый милаш.
1: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг. Вот, и я такой, ну, что вы до него докопались?
0: Пойдем прогуляемся в лес, Стас.
1: Видите, человек на природу хочет.
0: Ну, вот видишь, ты добряк получается.
1: Ну, просто не считываю вообще.
0: Поэтому спросите у Стаса все, что хотите на улицу.
1: Маньяки, подходите.
0: Поможет. Друзья, обсуждаем, а в чем вы особенный или особенная, да, может быть, у вас есть какая-то физическая особенность, да, почему бы об этом не рассказать прямо сейчас, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы, переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
3: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
10: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Кош 73 у знакомого одно ухо сломано. Он все время говорил, что в детстве ему сломали ухо, и поэтому оно такое. А когда у него родилась дочь, у нее также ухо было сломано.
1: Ничего себе.
0: Такая особенность.
2: Сразу на суплекс взял.
3: Вот, привет, вейкаперы, Саня, я. И у меня у дочурки своеобразная шишка на тыльной части черепа. Мы другого вида. Всем добра. Вот, может, с ухом так же?
0: Вот, кстати, да. Игорь пишет: я могу заставить девчонок убраться в квартире за час до приезда девушки. А так люблю сканворды, говорит.
2: Сканворды тема.
0: Про, между прочим, мне нравится, человек может сразу две темы охватить. Вот это тоже особенность.
3: Я правша, но удар левой рукой сильнее, чем правой. Проверяли.
0: Так, бьюсь периодически об чего-нибудь. Заносит иногда, вот Ксю, например. Как у тебя история?
3: По ногам левша, по рукам правша, но левая рука почему-то сильнее правой. Подозреваю, что меня переучили на правую.
0: Кстати, да, зачем переучивают левшей?
3: Зачем?
0: Раньше часто была подобная штука, я слышал. Им говорили, да, прям, давайте-ка
3: а
0: правый
3: зачем?
0: Писать.
2: Золотой стандарт. На сцену, типа, все правши так должны быть.
3: Столько высоты. Какая разница, если человеку удобно, как бы, какая разница, он же может написать левой.
2: Стоп, подожди, смотря в какое время это происходило. Если есть, как принято, что все правши, и тут появляется левша, значит, ты не такой, как все. Либо костер, либо переучивайся. А, ну...
0: За Спарта.
2: Ну, это, не знаю, как оно, средневековье, что ты хотел? Раньше за цвет волос могли сжечь.
0: Вот, кстати, Анна пишет: умею писать и левой, и правой рукой одинаково красиво. Правда? И обеими в одно и то же время. Ну, классно же.
2: То есть, если обе руки работают одинаково, то это кто?
0: Амбидекстер.
2: Да, мы выучили, красавчик.
0: Трицератопс есть там.
2: Да, да, да.
0: У них еще диплодок. Так, что еще?
2: Диплодок. Вы подготовили диплодоки? Перешлите мне их, пожалуйста.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Переход на четырехдневную рабочую неделю в России уже возможен. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, действующее законодательство позволяет работодателю и сотрудникам по взаимному согласию перейти как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю. Такой график можно закрепить коллективным договором или индивидуальным соглашением. Россия в июне резко увеличила импорт бензина из Белоруссии. По данным СМИ, за первые 25 дней месяца поставки достигли рекордных 141 тысячи тонн. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года Беларусь поставила в Россию всего около 1000 тонн бензина. Ради этого Минск сократил экспорт топлива в страны Средней Азии и перенаправил объемы на российский рынок. Дональд Трамп пообещал сохранить право американцев на владение оружием. Во время торжественной речи по случаю 250-летия Дня независимости США он заявил, что защита этого права останется одним из ключевых приоритетов его политики. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Время поиграть. Играть будем с Анастасией. Настя, привет.
2: Привет.
3: Настя, доброе утро. Из какого ты города?
2: Доброе утро, Леонид Кузнецкий.
3: Прекрасно.
1: Настя, у тебя есть какая-нибудь особенность? Вот мы обсуждаем. Есть что-то в тебе вот особенное?
2: Да, в целом особенный человек. Выделить особо нечего.
1: Ну, вот особенный человек выделить особо нечего. Тоже особенный.
4: Тогда надо по-другому. Есть тебе что-нибудь обычное?
1: Тогда да, приемлемое для нас. Так, игра у нас, да, называется «На скорость звука» сегодня.
3: Да, все очень просто. Твоя задача отгадать как минимум одну композицию. Отгадкой будет считаться название песни и исполнение, либо пропеть какие-то строчки из этой песни. Все будет в зачет.
1: Ты готова?
2: Угу. Да.
1: Тогда слушай внимательно первую композицию.

0: такое недоброе, как будто. Так, Настя, есть идеи?
1: Вообще нет вариантов.
2: Это не Мадонна?
0: Это Мадонна. Ray of Light.
3: О, гости, это откуда достали вообще?
2: Классный трек, кстати.
0: Следующая композиция, Настя, повнимательнее.

0: Но здесь уже полегче должно быть, Настя.
1: Это вообще даже плохо было слышно, что-то мотив знакомый. Но, к сожалению, тоже нет, могу сказать.
0: Оно наугад, может быть, ткнешь
2: пальцем. Там имя женское. Ни-ни-ни-ни-ни-ни. Я очень плохо специально пела.
3: Но у нее была юбка у этого персонажа.
0: И есть...
1: Нюша.
2: Что?
3: Говоришь, Ксюша?
2: Нюша?
0: Нюша, ну нет, не угадал. Это
1: Ксюша, Ксюша, Плюша, что такое? Ксюш, Ксюш, Ксюша,
0: Юлечка из Плюша. Алена Апина. Ксюш, действительно.
2: Ну, сомнительно.
0: Сомнительно.
2: Да,
0: давайте третий трек дадим, поэтому внимательно, Настя, слушай.
3: О!
0: О, сказал Стас, звонок его заиграл. Так.
3: И сегодня кто-то вообще ретро-копилочку разбил.
0: Есть идея, Настя?
1: Нет, к сожалению.
0: Ну нет, так нет, это Жень Белоусов был, девочка моя. Девочка моя. Реально копнули, так копнули.
2: Угу.
0: Ну ничего, Настя, не расстраивайся, привет, можешь передать кому хочешь.
1: Всем привет, всем в всей стране.
0: Круто, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые камеры.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
5: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
4: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
15: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
16: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
15: Диктуйте адрес.
16: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Порше. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.

0: Причем же вы особенные такие, вот, каждый по-своему особенный, пишет Александра. Я, к примеру, люблю многозадачность и легко с ней абсолютно справляюсь.
1: Я, кстати, тоже люблю и могу делать несколько дел одновременно. А я могу просто с каменным лицом выдержать удар мизинцем на ноге об любой угол. Это суперсила моя, пишет Евгений.
0: А Артем написал: привет, когда я бухой, значит, по мне этого не скажешь вообще. У меня в голове летают вертолеты, я говорю членораздельно, внятно, и моторика у меня вообще не нарушена, как заявляет Артем. Я спросил друзей Артема, действительно ли это так?
1: Я хочу на это посмотреть, простите.
0: Да. А там человек просто...
1: ему кажется, что вообще... Да. А тупо такая быт попали летит.
2: Слушайте, если там вертолет, то это пилот, а значит, здоровье вообще должно быть железным.
0: Ну, мы против алкоголя, конечно, Артем, завязывай.
1: Виталий пишет: моя уникальная способность проживать во сне моменты жизни разных незнакомых мне людей. Удивительно, но минуя какое-то время, я с ними сталкиваюсь в реальности. Это порой пугает. Сейчас даже я испугалась.
0: Так, поехали дальше. Наш слушатель пишет: еще моя особенность — прятать самому от себя деньги и не находить их, когда нужны. Приходится брать в долг до генеральной уборки. Это как минимум. Весело.
1: Олесь пишет: уже не знаю, особенность это или психическое расстройство, но у меня бывает снятся сны сериалы. То есть через полгода, год приснится продолжение сна с приключениями, погонями и сюжетной линией. Как-то так.
0: А вот есть же тем, кому снятся вещи и сны, да? Говорят же, существует это какое-то понятие. И люди такие: да, действительно, я это видел во сне.
2: Предсказатели.
0: Новый сезон ты сейчас объявил?
2: Да, я думаю, что да.
0: Ну да, Светлана пишет: закатываю глаза, истерики, банки. Всем понедельника и доброго утра. Это особенность девчачья.
1: Сергей: физически почти никогда не устаю, хотя много физически работаю. Быстро очень восстанавливаюсь. А вот это классная суперспособность.
0: Классно, да, запас сил есть у людей. Тоже наблюдал такое определенное. Это как наш слушатель, который высыпается, сколько бы он ни спал. Ага. Да, час-два, и все, и бодренький, веселенький. Ну, замечательно же.
2: Ну, такого точно нужно брать на работу.
0: В чем вы особенный, либо особенная, напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: На Рекорде.

0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.ру.

0: 5 таких людей, действительно. А так, в большинстве своем их же нет просто.
1: Был бы ты котом, у тебя было бы 28 человек, которых ты мог бы посчитать.
0: Неожиданное заявление.
1: Или сколько там у него было пальцев?
2: 28.
0: 28, которого мы обсуждали в самом начале.
1: Да, он сам.
2: Ляпки.
0: Но вот, в общем, про омоложение, да, если говорить. Крема-то, может быть, тоже не помогают всякие. Вот эти, которые девчонки скупают или помогают.
2: Это уход, на самом деле, правда. И если честно, я считаю, что в большинстве случаев видно реально возраст, и он в глазах, и есть просто ухоженный возраст, а есть как бы запущенный возраст. А так в целом, вот это меня очень веселит. Что ей 76, и ей кажется, что она выглядит на 50. Ей нет.
1: По кольцам на лице узнать, сколько там это. Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, это не то чтобы факт, а существует такое мнение. Мексиканская мафия угрозами заставила футболистов Эквадора проиграть на чемпионате мира 2026. Сейчас он еще идет, одни восьмые финала проходят. Реально, недостоверная информация, но очень много где она появилась. После победы Мексики над Эквадором со счетом 2-0 журналист Эдуардо Фейнман заявил, что якобы те бандиты угрожали 5 игрокам эквадорской сборной, показав им данные членов их семей. И говорят, типа, давайте-ка, ребятки, проигрывайте. Мексика должна выиграть. Ну, такая история. Чемпионат мира 2026.
2: Любые, типа, способы не очень хороши.
1: Да, и говорят, что, типа, они хотят довести Мексику до чемпионства вообще мира.
2: Это было бы истерики.
1: Не знаю, не знаю. Ну, опять же, это не то, чтобы факты достоверные.
2: Подожди, а если это докажут, можно будет переиграть?
1: Да нет, конечно, никто не будет переигрывать уже. Они же могут и найти этих данные следы семи ФИФА вот этих людей.
3: Я где-то уже это слышал. Тайное общество ткачей само решает, кто победит, кто будет жить, а кто нет. Это же этот особо опасен.
1: Да, да,
3: Жиль, помнишь, где он стрелял, такой, ты пули лишь по особой дуге летели?
1: Возможно.
3: Это
1: возможно.
3: Вот оттуда.
2: Вообще жестко.
1: Жестко, конечно, но вот такая
2: более
1: информация.
2: Если вдруг это правда, ужас.
1: А максимальная мощность лошади 15 лошадиных сил. Знаешь, в одной лошади нет одной лошади, там минимум 15.
3: Это просто лошадь с маленькой коммуникацией. Вообще. Нормальная лошадь может на ИГОГО кати 20.
2: Я вообще думала, что если мы исчисляем лошадиными силами, то лошади другими силами должны исчислять.
1: Какими? Пони?
3: Копытными скоростями.
1: Может быть.
3: Кнутообразующая скорость.
1: Очень крутой факт. Геродот написал, что древние персы обсуждали важные решения дважды. Сначала пьяными, затем трезвыми. Реально. Если решение принималось трезвыми, его обязательно пересматривали еще раз за вином. Они такие,
2: это
1: так,
2: очень круто.
1: Так, что вы там решили? Давайте, доставайте летописи.
3: Дорогие мужики, ну что, сегодня выпьем вечером? Надо обсудить.
1: Да, да, ну в общем круто. Мы против алкоголя, но вот на заметку, мало ли.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
0: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.
12: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
15: Сайт автосервис «Авангард.став.ру».
16: Красота!
17: Какой воздух!
18: Смотрите, какие горы!
19: А какой шашлык!
20: Вася, парку поддай!
21: Хорошо.
22: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: А мы продолжаем обсуждать, в чем вы особенный, либо особенная. Вот, Тотя пишет, иногда снятся сны с полноценным сюжетом. По ним пишу рассказы, когда есть время. Но его мало, и полных готов только 3 рассказа. Много начатых, но не законченных. Ну, замечательно, это доп. Заработок, считай.
1: Да, никогда не снятся сны, хотя память отличная. Могу вспомнить очень далекие подробности и нюансы. Вы знаете, что в некоторых странах неделя со вторника начинается, спрашивают нас.
0: Нет, кстати, в каких?
2: В любых.
0: Где, других, да?
2: Где захотели, где своеобразная власть.
0: Кстати, про сны. Я слышал, что многим снятся черно-белые сны. Я ни разу не видел. Я всегда цветные.
2: И говорят, что если у вас в цвете, то вы какой-то не такой. Да все сны цветные.
0: Вы видели хоть раз черно-белый сон? Вот у нас здесь присутствующий.
2: Не, ну было дело, но как бы это не постояночка.
0: Только Чарли Чаплин у тебя.
1: Я вообще сны снятся только, когда я высыпаюсь. Высыпаюсь я редко.
0: Так, по боли в коленях предсказываю погоду, пишет наш слушатель. Если заболели, все, жди дождя. Полезный человек всем.
2: Это разблокированная опция организма, мне кажется.
1: Владимир, есть одна особенность у меня, которая со мной много лет. Правая рука плохо чувствует боль. Могу почувствовать только острую боль. Пример, как-то электроинструментом сточил половину ногтя.
0: Вот обычно вот так вот и начинается. Вот это. А вот, пацаны, а вы знаете, что у меня правая рука боли не чувствует?
1: Ага.
0: Да?

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Миронов предложил изменить подход к трудовой миграции в России по принципу 3П. Пришел, поработал, попрощался. Лидер фракции «Справедливая Россия» заявил, что, по его мнению, меньше 30% мигрантов приезжают в страну именно ради работы и усомнился в необходимости пребывания остальных. Дмитрий Медведев заявил, что Россия считает все введенные против нее санкции незаконными. По словам зампреда Совбеза, в Москве их называют не санкциями, а односторонними незаконными ограничениями. Ранее в МИД также заявляли, что все больше стран считают подобные меры неприемлемыми. Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья. Такой вывод сделали авторы специального сайта, где пользователи анонимно жалуются на работу, соседей, цены, начальство, погоду и жизнь в целом, а остальные голосуют за самые жизненные истории. По количеству жалоб Россию опередили только США. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в

0: популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика «На рекорде».
3: Героизм Кабо-Верде, фиаско бразильцев, трудная победа англичан и вылет почти всех хозяев турнира. Австралия сыграла в ничью с Египтом. Ашур открыл счет, а затем египтяне забили в свои. Не повезло Хани. Овертайм голов не принес, а в серии пенальти удачливее оказались фараоны 4-2. Аргентина с огромным трудом расправилась с Кабо-Верде. Основное время матча завершилось в ничью. На гол Месси островитяне ответили забитым мячом Дуарте. В овертайме Ли Мартинес вновь вывел латиноамериканцев вперед, но Кабо-Верде не сдавались и снова вколотили гол красавец усилиями Кабрала. Лишь на 111-й минуте Ромеро все-таки принес победу Аргентине 3-2. Невероятно сложная катка для действующих чемпионов мира. Колумбии хватило одного мяча с Ганой, чтобы пройти в четвертьфинал. Автором гола стал Ариас. Марокканцы раскатали Канаду и не пустили ее в четвертьфинал. Дубль у Нахи и гол Рахими выбили канадцев из турнира 3-0. Канада стала первой страной-хозяйкой, вылетевшей с этого мундиаля. А Марокко – единственная африканская сборная в четвертьфинале. Грязная игра и провокации не помогли Парагваю пройти Францию. Исход матча решил четкий удар Мбаппе с пенальти 1-0. Французы и марокканцы теперь померятся силами в четвертьфинале. Норвежцы сенсационно побили Бразилию и отправились в четвертьфинал. Нереальная драма развернулась в этом матче. Сначала судья отменил гол Норвегии, затем бразильцы не забили пенальти. Уже во втором тайме Холланд сумел оформить дубль, на что латиноамериканцы ответили лишь голом Неймара с пенальти уже на последних минутах. Викинги творят историю. Мексика и Англия устроили нереальную зарубу. Сперва англичане повели благодаря дублю Беллингема, затем мексиканцы отыграли один гол усилиями Кинониса. Харри Кейн вновь увеличил разрыв в счете, реализовав пенальти. Однако чуть позже мексиканцы также забили с точки. Это сделал Хименес. Концовка матча вышла нервной, однако англичане победу все-таки не упустили. 3-2. Вторая страна-хозяйка покидает турнир. Осталась только сборная США. Тренера Юлиана Нагельсмана ожидаемо уволили из сборной Германии после вылета от Парагвая. Новым тренером Бундестим может стать Юрген Клопп. Ведутся переговоры. Чемпионат мира 2026 стал настоящим звездным часом для голкипера Кабо-Верде Вазиньи. Перед началом мундиаля в его соцсетях не было 50 тысяч подписчиков, но благодаря удачной игре на турнире на него подписались 26 миллионов человек. Теперь он официально самый популярный вратарь мира в соцсетях. Вот это хайпанул! Беспрецедентный случай. ФИФА приняла решение заморозить удаление американца Балагуна уже после матча с Боснией и Герцеговиной. Футболист должен был пропускать четвертьфинал с Бельгией из-за красной карточки, но ему назначили испытательный срок 1 год и допустили к матчу. Стоит ли говорить, что футбольная общественность неоднозначно оценила такое решение? Норвежец Эрлинг Холланд продолжает удивлять в дебютном для себя мундиале. Парень забивает в каждом матче турнира, да еще и борется за звание лучшего бомбардира. Вместе с Мбаппе и Месси у них по 7 мячей на турнире. Сегодня в 22:00 узнаем последнего участника четвертьфинала в топовейшей зарубе Испании с Португалией. А в 3 часа ночи уже увидим и первый четвертьфинал США-Бельгия. Тут уже некоторым болельщикам придется выбирать между здоровым сном и турнирной интригой. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: брейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Общаемся с действующим психологом Галиной Светлой. Галь, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Мы обсуждаем сегодня особенности, которые есть у наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, стремление быть особенным, оно же есть, да, наверное, у человека? С чем оно связано? Почему оно появляется?
2: Ну, с психологической точки зрения, желание быть особенным, вот человек хочет, когда ему нужно заполнить чем-то, не поверите, свою боль, вот пустоту, дыру, часто кроется в этом страх такой одиночества. И такой крик о помощи в этом скрыт на самом деле. Мы, психологи, знаем, что это значит, что человеку когда-то была нужна помощь, была нужна любовь, и он был одинок и беспомощный. То есть человек хочет быть особенным, то есть он хочет быть другим. Тогда его заметят, полюбят. И часто это реализуют люди. Бывают такие спасатели, да, такая жертвенная спасательница. Или наряды такие яркие, вычурные. Через деньги это реализуют, через власть. Или через профессию, да, такую особенную. Может быть, через благотворительность. Такой он весь благотворитель, когда его замечают, о нем говорят. То есть мы-то, психологи, знаем, что за желанием быть особенным спрятана такая личная болезненная история. Это когда-то была ситуация, ну или длительная, да, когда было желание о суперсиле такой, о сверхспособностях у ребенка, о каких-то умениях, навыках, таланте, вот что будет отличать от других и выделять. И это значит, вот с психологической точки зрения, что однажды была ситуация, когда человек был беспомощный и не смог сделать что-то. И тогда нужна вот эта суперсила, чтобы сделать то, что не можешь. И это как защитный механизм развивается. То есть это у людей, переживших болезненный опыт чаще всего.
3: А я правильно понимаю, что вот, грубо говоря, все, кто преуспели, получается, они же, ну как, вот как раз добирали, да, хотели попасть в эту зону повышенного внимания, а получается, их недолюбили. Так может, просто Никитка всех долюбит?
2: Всегда любит, и у нас будет меньше успешных, да?
3: Ну да.
2: В этом есть доля правды. Даже некоторые клиенты иногда приходят и говорят: Галина, а что если
3: меня
2: я сейчас вот выздоровлю, и тогда я перестану быть таким успешным и богатым?
3: Вот,
2: добиваемся много чего из травмы.
3: Вот,
4: а мне вот это интересно. Вот сколько слушаю психоложную, неотложную, вообще существуют здоровые люди полностью? Мы что не обсуждаем? Какая тема бы ни была, у нас везде
3: отклонение.
4: Да, мы везде где-то не так живем и чувствуем.
5: Прошу прощения, Никита, вы долюбливать вот это будете?
4: Да.
2: Психологи шутят, что здоровых нет, есть недообследованные.
4: Хорошая ваша шутка там местная. Вот эта. Классная очень.
2: Но тем не менее, это нас двигает, мы развиваем свои уникальные таланты, да, то есть это же все равно способность выделиться и стать каким-то таким сильным, ярким человеком. Почему нет? Из разных мест. Кто-то делает это из травмы, а кто-то делает это из желаний, стремлений других совершенно.
4: Ну, то есть выделяться это нормально абсолютно, правильно? Мы к этому пришли.
2: Даже очень. Мы же живем в очень конкурентном мире.
4: Поэтому давайте конкурировать. Здоровая конкуренция только всем на руку. Галь, спасибо большое за ответ на такой большой вопрос.
3: И до встречи в следующий понедельник.
2: Счастливо.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Телефон рекламной службы 992-300.
11: Дэнс лето
12: на рекорде.

0: Игры.
1: В чем же ваша особенность? Еще немного совсем обсуждаем и переходим к голосовалке. Вот Таника пишет: большие пальцы выгинаю в обратную сторону на 90 градусов.
2: Ого,
1: представляете,
2: я,
1: вообще.
2: Я видела так, да. Интересно выглядит, а суперспособность.
1: Да, вообще умею сильно развивать интуицию. Вот, все по предчувствию сбывается. Снятся вещи и сны. Мне снилось даже страшные события, которые позже случились. Ничего себе, да это страшно даже.
2: У меня дедушка особенный, он чай пьет двумя чайными ложками. Одна для варенья, вторая для сливочного масла. Ни разу не видел у других такого.
1: Честер пишет: я постоянно все проверяю. Не забыл ли я чего? Выхожу из магазина, проверяю, не оставил ли я кошелек. На кассе самообслуживания выхожу из дома, звоню девушке, чтобы проверила, выключил ли я утюг. Уезжаю в заправки, проверяю, не оставил ли я там карту и так далее. Вообще параноик еще тот, я походу, друзья. Ну да.
2: Моя суперспособность: никогда не болею с похмелья, сколько бы и чего не выпил.
1: Ну замечательно, носом умеешь шевелить и ушами. Светлана пишет: ну как талантливо. Но раньше еще веточки от черешни языком в узелок завязывала.
2: Я всегда удивляюсь, для меня это какое-то волшебство.
1: Реально завязываете узелочек черешни?
2: Да, ну я не знаю, мне кажется, это какая-то суперспособность.
1: Кстати, это классное приложение на дикцию, по-моему, когда ты умеешь вот
2: да,
1: это
2: да,
1: вот
2: да.
1: делать.
2: Ну ты видел рилс, да, как девочка завернула вишенку, и женщина связала носок.
1: Ну да, это постановочный, если что, рилс, такого не бывает. Моя девочка фамилия Котова, пишет Катринал, очень люблю представителей семейства кошачьих, собираю коллекцию разных штук, фигурок и тому подобное с котиками. Ну чем, говорит, не особенность? Много котиков — это тоже особенность. Определенное, так?
2: Много котиков не бывает.
1: Белка пишет: пальцы на ногах второй, третий частично сросшиеся. Видел. Интересно. Я всегда думаю, что это люди-амфибии.
2: Я думаю, это путь в русалку.
1: Постепенный, да. Давайте подведем итог голосования, особенные вы наши. В чем ваша особенность? На первом месте у нас это не глажу одежду, конечно, 51%.
2: О,
1: есть такое.
2: Я с вами.
1: На втором месте у нас вариант: вежливо общаюсь с искусственным интеллектом. Мало ли что, вдруг, да, взбунтуется. И бьюсь об углы. Вот такой топ-3 по теме.
0: Вейкаперы.

0: Никита, Стас, Рыжие.
1: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе в конце шоу отвечаем на ваши вопросы.
2: Любого характера. Присылайте в чат мобильного приложения.
1: Что хотите узнать? Про рекорд, про нас вообще, в принципе, про вселенную.
2: Про,
1: да,
2: капусту
1: все кидайте.
2: Спросите.
1: Просто, что там с капустой, мы ответим. Так, ребята, новый тренд. Просмотр ужасов в лесу завирусился в сети. Суть челленджа такова. Собраться с друзьями на природе, взять шашлык, успеть пожарить мясо до заката, а уже в сумерках включить любой фильм ужасов. Желательно, конечно, про лес и природу. Многие уверяют, что даже средний ужастик в таких условиях пугает просто до умопомрачения. Плюсы, сейчас на улице тепло даже ночью. Говорят ребята, все, кто участвовал в этом челлендже.
2: Но есть нюанс, нет уже биотуалетов в лесу.
3: Это же лес.
1: Это уж большой биотуалет. Масштабнейший.
2: Ну, там... страшно же.
3: Ну, вот и испугался, ничего страшного.
1: Смотрите подальше от палаток, значит, если настолько страшно.
2: Ну, а что, людям адреналина не хватает?
1: Ну, просто люди придумывают себе челленджи. А как развлекаться? Подожди.
2: Просто есть такие квесты. И недавно дети ходили, ну, развлечение такое. Смотришь ужастик, и он, грубо говоря, с иммерсивностью. Там актеры выскакивают, усиливают, грубо говоря, страх.
1: Сколько это стоит?
2: Недорого.
1: Здесь не стоит ничего. Лес, ноутбук и скачанный фильм. Все, заранее идешь.
3: И кроссовки какие-нибудь удобные, чтобы убежать из леса.
1: Реально, и многие делятся тем, что действительно, ну, это как не то, что 5D, это 60D. Настолько страшно, люди закрывают ноутбуки, убегают, садятся в машину, уезжают.
3: Там же внешние звуки, вот это все.
2: Даже палатки не собирают, да, обратно.
1: Кто-то свалил, да. Кто-то с утра приехал, забрал, рассказывали в комментариях.
3: А кто-то не вернулся.
1: Нет, этого не надо. Но вообще классная история, согласитесь, по-моему, можно поучаствовать в подобном.
2: Для любителей ужастиков, наверное, good. Я просто не фанатка этого жанра.
1: Подождите, а если мелодрама? Мы смотрим, где ее? На набережной у себя в городе, получается? В каком-то романтичном месте.
3: Да.
2: Ну, что-то романтичное, да.
3: А если что-то такое взрослое?
1: Что-то взрослое?
2: Где смотреть?
3: Да.
2: На батутах?
3: На батутах. А если боевик?
1: Да не, идешь на съемки этого фильма просто. И там
2: боевик на ринге, наверное.
3: Если что, пришел на съемки этого фильма просто посмотреть. И такие, молодой человек, так давайте, 5D.
1: Присоединяйтесь. Что ж стоите-то просто так?
0: Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про поцелуи, наверное, да, раз день поцелуев?
2: Конечно, конечно. Во Всемирный день поцелуев поговорим о поцелуях. Так, некоторые люди перед поцелуем кладут за щеку кусочек печенья, чтобы добавить процессу пикантности и разнообразия. Кто не пробовал, попробуйте. Так. Если целоваться активно и без остановки целый час, можно сжечь около 156 килокалорий. Нормальный фитнес?
1: Угу.
2: А, интересный факт. Наука о поцелуях называется филематология. А, то есть, по сути, ты можешь представляться: привет, я филематолог. Что?
1: Кто?
2: Филематолог.
1: Мальчишка.
2: Оскорбительный сленг «поцелуй меня в пятую точку» датируется как минимум 1705 годом.
1: Первый раз, да, сказали?
2: Да.
3: А где там указано?
2: Нет. Так, интересный факт, что ровно 21 год назад, с 5 на 6 июля, пара в Лондоне сомкнула губы в поцелую на 31 час 30 минут и 30 секунд.
1: Ого.
2: Сделав это самым длинным поцелуем в истории. Больше суток они
1: высушили
2: это
1: друг друга, да, наверное?
2: Просто, да.
1: Окончательно.
3: Не соситесь на морозе. Близненький и все.
2: Хорошо. А, так.
1: 31 час, ничего себе. Представляешь, просто. Они шевелили губами или в конце просто стояли, уткнувшись ртами друг друга?
2: Средневековая рукопись предостерегает японских мужчин от глубоких поцелуев во время женского оргазма, потому что женщина может случайно откусить часть языка своего любовника.
1: Опа! Все?
2: Опа!
1: Поцеловались? Сами.
2: В 1439 году король Генрих VI запретил целоваться в Англии, чтобы предотвратить распространение чумы.
1: Генрих.
2: И басорексия означает непреодолимое желание поцеловать. Басорексия.
1: Басорексия. Ах, мы басорексики.
3: Ну, это уже оскорбительно.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
11: Савадеха, инде.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
16: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Сейчас на 6 июля.
1: Начинаем, как обычно, совно. Сегодня вам трудно будет с вашим любимым человеком прийти к компромиссному решению.
0: Тельцы.
2: Тельцы. Ваше сегодняшнее состояние может быть лучше, чем, ну, казалось бы.
0: Близнецы. Сегодня ваш любимый человек одобрит или не одобрит своего рода знамение на его роль.
1: Рак. Сегодня вам с вашим любимым человеком будет довольно трудно понять друг друга.
2: Львы. Сегодня вашему любимому человеку будет светло и радостно от того факта, что вы просто рядом с ним.
0: Девы. В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как вам это кажется.
1: Весы. Сегодня какая-то трудная задача, ответственность за решение, которое вы так давно не могли взять на себя, решится довольно быстро и просто.
2: Скорпионы. Сегодня вам придется решать любовные проблемы вашего друга.
0: Стрельцы. Сегодня вам сделают довольно необычное, но исключительно приятное предложение.
1: Козероги. Сегодня вашему партнеру захочется вам напомнить о каких-то не самых приятных моментах из вашего совместного прошлого.
2: Водолеи. Сегодня ваш любимый человек будет задавать вам много разных интересных вопросов, на которые ответить вам будет непросто.
0: Рыбы. Сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России в ближайшее время может появиться указ об особом статусе педагогов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, документ должен закрепить общественную значимость профессии учителя, гарантии профессионального развития, а также меры защиты педагогов от угроз и посягательств на их жизнь и здоровье. Мошенники начали использовать новую схему с фальшивыми рекламными письмами. Как предупредил сенатор Артем Шейкин, злоумышленники прячут вредоносную ссылку под кнопкой «Отписаться от рассылки». Пользователь пытается избавиться от нежелательной почты, приходит по ссылке и попадает на поддельную страницу, где его просят ввести личные данные. Полученную информацию мошенники затем используют для новых атак и фишинговых рассылок. Килиан Мбаппе считается главным фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. После матча 1/8 финала у форварда сборной Франции 7 голов, столько же у Лионеля Месси. Третьим в списке претендентов идет Харри Кейн с 5 мячами. При этом в последнем матче Мбаппе забил свой 19-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116 784 739 21 3.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там у нас из понедельничных?
2: Так, значит, очень странная новость. Бабушка из ревности украла все подарки, предназначенные для новорожденной внучки.
1: Так, пока неплохо.
2: Это мамаша жениха. Она, во-первых, смотри, не взлюбила будущую невестку. Раз. Когда пара обручилась, она устроила истерику, что обручальное кольцо сначала показали родителям нашей героини, а не ей. Потом, когда она забеременела, женщина то и дело нашептывала на сыну, что ребенок наверняка не от него.
1: Неплохо.
2: И вот недавно разразился нешуточный скандал. После родов наша героиня вернулась домой в радостном предвкушении. Родители рассказали ей, что украсили дом, накупили подарков. Ни подарков, ни украшений, ничего не было. А по камере было видно, что все это унесла мать жениха.
1: Поехала бабулька, да, значит?
2: Да.
1: Зачем, для чего?
3: А что за подарки? Что у нее теперь соска есть?
2: Я не знаю, это вот, наверное, сыночка-корзиночка. Вот такие женщины выращивают сыночек, да?
3: Ну, скорее всего.
1: Не знаю.
3: И вкладывают в эту корзиночку много негатива.
1: Вообще так женщина просто странная какая-то.
2: Очень странно.
3: Слушайте, ну там фляжка свистнула, наверное, давно уже.
1: Есть такое, крышка поехала, все.
3: Там, до свидульки.
1: У меня есть новость, шотландец избил прохожего чайками. Живыми чайками. Во время конфликта мужик схватил двух рандомных птиц, попавшихся под руку, да, и начал избивать ими оппонента.
3: Не чайками, а нунчайками.
1: Нунчайки. Ну, в общем, классно. Полиция квалифицировала чайку как оружие и задержала мужчину. Птицы не пострадали, все с ними нормально. Но сказали, ты зачем чайками дерешься?
3: Слушай, это холодное оружие. Если честно, чайка может проглотить целую крысу.
1: Ну, ты представляешь, здоровые чайки, две в руке у парня, и он ими машет.
3: В чем причина? Тот просто не нашел бобров, чтобы ответить ему.
1: Я не знаю, тут отбивался просто. Мы бы голубей взять, покидать в него, воробьев каких-то. В общем, история интересная.
3: Муравьиный спрей.
1: Ждем Netflix, действуйте.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, парку поддай!
9: Хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама нефта, ООО «Каркоби», УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
16: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Отвечаем на ваш вопрос, как говорили в начале часа, и отправляемся в этот понедельник.
1: Первый вопрос. Ваши друзья и подруги слушают вас?
2: Да, иногда, да.
1: Иногда, да, когда просыпаются.
2: Да, и на протяжении всего эфира, а пока едут на работу там, то да, мои, да.
3: Да, как бы мы их ни просили, они слушают.
1: Ага. У меня много просто друзей творческих, они просыпаются чуть попозже. Но те, которые рано просыпаются, надеюсь, слушают.
2: Если так говорят, что слушают другую радиостанцию, я с ними не дружу больше.
3: Дарим записи друзьям, которые не говорят: о, я не успеваю послушать. Ничего страшного, вот, на тебе.
2: Записала на диск кассету. Неро, прожгла диск, все, говоришь, на.
3: Лучшие аудиокассеты.
2: Да.
1: Виталий спрашивает, а интересно, вот вы обсуждали особенности. Какие особенности у вас? Ну, просто вначале рассказали особенность уникальную. У Никитоса забывать ключи от тачки в машине.
2: Да, не давайте мне
1: или
2: ключи.
1: Терять.
2: Да, они вообще не
1: все. Брелок сделать какой-нибудь, пришить к руке, как варежки.
2: Да, на резинке надо маму попросить, чтобы у меня так он ключ возвращался.
3: Вшитый.
2: Да? Да надо просто сделать второй.
1: Типовку.
2: Еще один. Я подумал уже, раскидать ключи там, где я бываю постоянно просто.
1: Ну, сделай, да, много копий.
3: Никит,
1: да,
3: не надо. Не надо. Ты по-любому один из них захочешь закопать где-нибудь возле дерева. А потом тебя еще мало того, что машина закрыта, так еще и тебя могут закрыть.
2: Возможно, все в этой жизни. В общем, ребята, все, вопрос закончен.
1: Вопрос следующий. Какой? Как прошел ВК-фест в Питере?
2: Как прошел ВК-фест в Питере?
1: Шикарно. 2 дня я была, Стас тоже 2 дня, да?
3: Да. Слушайте, интересненько, на разных сценах были разные артисты, везде были прикольные. Сцена «Радио Рекорд», конечно, удивляла тоже, было, да, прикольно.
1: Да. Ой, у нас, да, был огонь, жара, пушка, можно посмотреть в наших соцсетях. Я активно принимала участие во многих зонах активностях, что исключительно в отличие от предыдущих лет.
3: Ну, наконец-то ты к этому приобщилась.
2: В общем, на следующий год идти советуете, да?
3: Да, всегда есть там что найти. Конечно, идите.
2: Круто, круто. Ну что, ребят, всем спасибо большое за это утро. Завтра услышимся с вами. Этим утром были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Ждем в 7 утра.
3: Всем отличного понедельника. Пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин. Здесь с вами задержусь на ближайшие часа 3 точно, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире. Ну и так сказать, зарядить и поддержать вас в этот понедельник. И, кстати, в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах. Напоминаю, Санкт-Петербург уже было и было круто. Москва и Нижний Новгород. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные стили страны на главном событии лета. В прошедшие выходные, как и говорил ранее, да, сцена Радио Рекорд в Петербурге собрала тысячи посетителей. Послушать записи всех сетов с 2 дней фестиваля вы можете уже в группе Радио Рекорд ВКонтакте, а также в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Есть ссылочка переходом с нашего основного телеграм-канала Радио Рекорд. На очереди 11 июля Нижний Новгород, скоро будем у вас, и 18-19 июля Москва. Сцена Радио Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте, переходите. 0+, на ВК-фесте можно всей семьей отдохнуть, потусить. Всех ждем конкретно у нас на сценах Рекорда. Приходите, будет весело и круто. А я расскажу пока о треках в этом часе. Новинка, тем более, будет Эйфа, Meet Me in the Dark.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2. 2-34-90-94.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
3: Телефон рекламной службы 992-300.
14: На работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, сообщает издание «Политико». Финляндия увеличивает расходы на оборону, а Польша и страны Прибалтики создают физические заграждения. Россиян могут обязать подтверждать важные действия в интернете через СМС или мессенджер МАК, сообщает Forbes. По данным издания, такая мера обсуждается в рамках нового пакета антифрод инициатив. В Минцифры заявили, что окончательного решения пока нет, а документ еще находится на стадии согласования. Определились еще два четвертьфиналиста чемпионата мира. Норвегия сенсационно выбила Бразилию и впервые в истории вышла в 1/4 финала, а Эрлинг Холланд догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров. А Англия, несмотря на игру в меньшинстве, обыграла Мексику и теперь встретится с Норвегией в борьбе за выход в полуфинал. Из стран-хозяек чемпионата в турнире остается только сборная США. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
6: Это лето будет жарким.
7: Это лето будет ярким.
8: Сливочным, приятным.
9: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
8: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
10: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа, так точно рассказываю самое актуальное. Главной звездой интернет прямо сейчас является российская версия Эрлинга Холланда, того самого футболиста. Внимание, спойлер, потому что рассказываю, что было вчера на матче с Бразилией, поэтому приглушите на пару секунд. В общем, этот парень вчера дубль оформил. Вот. И девушка оказалась очень похожа на этого футболиста. 100% копия звезды сборной Норвегии. А ролик с их сравнениями уже за сутки собрал 41 миллион просмотров. Представляете, все прямо сейчас пишут Холланду, говорят, посмотри, у тебя сестра в России, как минимум. Ты не один ребенок в семье. Обрати на это внимание. Ну, зная Холланда и его отношение к социальным сетям, я думаю, по-любому как-то отреагируют. Может быть, даже какое-то совместное видео запишут, да, какое-нибудь футбольное, а может быть и развлекательное. Ну, прям один в один. Я сейчас смотрю, посмотрите в интернете, просто девочка, похожая на Холланда. Все, сразу появится наша отечественная героиня. Друзья, на кого вы похожи или вам говорили, на какую знаменитость вы, может быть, похожи, можно написать в чате мобильного приложения Рекорда. Я с удовольствием почитаю, а пока расскажу о треках в этом часе. Ричард Грей.

волнах. Вы пишете: о, ребятки, да все, достаточно его. А на ВК-фесте в Питере отдыхали просто как не в себя. Все нравилось, все качали. Свое отношение к этому треку можно тоже написать в чате мобильного приложения Рекорда. В этом часе его услышим. Начинаем с Бибирикша и трек New Religion в Рекорд.

0: приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, в парку поддай!
11: Эх, хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
19: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка.
4: Вы
19: Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: В России планируют массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасль для повышения скорости мобильного интернета, пишут «Известия». По данным издания, речь идет о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая распределение радиочастот и прогнозирование нагрузки на сеть. В России сохраняется дефицит медработников. Не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего звена, пишут «Известия». При этом с начала года число резюме от медиков выросло на 21%, однако большинство соискателей уже имеют работу и ищут более высокую зарплату и лучшие условия. Борьба за золотую бутсу чемпионата мира выходит на финишную прямую. Сразу три нападающих забили по 7 мячей, при этом у Лионеля Месси еще остается матч в запасе. В гонке также остается Гарри Кейн, на счету которого 6 голов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77-74-15.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 2222.
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
17: Реклама не фото. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
19: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами еще ближайший час. Так точно рассказываю про игры. Ребята, компьютерные игры полезны для психики и общения, считают психологи. Не просто там какие-то аналитики, не просто люди, которые создают эти игры. Возможно, они заказали это исследование, но психологи им ответили. Говорят, полезное исследование показало, что поклонники одиночных игр вроде GTA, Cyberpunk 2077, Ведьмак, Elden Ring реже ощущают одиночество и демонстрируют более низкий риск симптомов депрессии. Ну, конечно, в эти игры зашел, особенно в онлайн какие-нибудь, пообщался, да, с ребятами на одном языке, да, кого-то похейтили, кого-то проучили, что-то там создали вместе, и все, ты уже в социуме, все уже интересно. Ну, для парня, наверное, поиграть во что-то после работы — это вообще дело святое и правильно. Играйте в какие игры, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Девчонки, тоже подключайтесь. Я знаю, у вас очень много любительниц поиграть. Если даже алмазики вот так вот перебираете, они исчезают три в ряд, тоже напишите эту игру, вашу любимую, в чат мобильного приложения Рекорда. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Дэвид Гетта с треком «Титаниум» в Рекорд Миксе. Alessa in your eyes.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Савадеха, Йинде.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия сохраняет контакты с США по существующим каналам, заявил Дмитрий Песков. По его словам, американские эмиссары сейчас заняты, и Москва будет готова принять их, как только они освободятся. Спрос на семейную ипотеку в середине июня вернулся к январским максимумам. По данным РБК, за неделю с 14 по 21 июня было подано 33 700 заявок, и это рекордный показатель с конца января, когда наблюдался ажиотаж перед изменением условий программы. Рост интереса сейчас совпал с сообщениями о возможном пересмотре правил с 1 июля. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета команды с чемпионата мира. Лучший бомбардир в истории национальной команды завершил выступление, забив 80 голов в 130 матчах. Накануне бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2 в 1/8 финала турнира. В этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. В прошедшие выходные сцена «Радио Рекорд» в Петербурге собрала тысячи посетителей. Послушать записи всех сетов с двух дней фестиваля вы можете в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». На очереди 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена «Рекорда» на ВК-фесте, состав артистов на нашем сайте «Ноль плюс». Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7 865 2 34 90 94.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: Это лето будет жарким.
8: Это лето будет ярким.
9: Сливочным, приятным.
10: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
9: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
20: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
21: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
20: Дим, отвези меня сюда.
21: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «6 озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всех с началом новой рабочей трудовой недели. Я не знаю, а как работать, когда ты уже почти в дофаминовой яме? Конечно, я говорю о себе. Почему дофаминовая яма? Ну, потому что у нас уикенд был в ЭКО-фест, и сцена Радио Рекорд просто просто сияла. Мне кажется, я уверена, но мы были опять круче всех, друзья. Спать больше не могу, эмоции переполняют. Кстати, как прошли ваши выходные? Все, кто были у нас на сцене Радио Рекорд на ЭКО-фесте, заглядывайте в мобильное приложение и пишите, как вам. Уверена, что вы тоже в восторге. Вот за что, знаете, люблю наше шоу, наше мероприятие. Это за возможность лишний раз пообщаться с вами, увидеть своего слушателя, зрителя. Это так круто, друзья. Вот я в восторге. А вы? Пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе послушаем Пульс Драйвер и It's a Fine Day. Также это Лидия Эвелон Рокстон и Vertigo. Еще услышим Amateur и Talk to You.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес там.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
1: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
9: Хорошо.
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.

0: Рекорд. Новости.
1: Аферисты начали использовать поддельные письма с кнопкой «Отписаться», за которые скрываются мошеннические ссылки, сообщил сенатор Артем Шейкин. После перехода пользователи просят ввести персональные данные, которые затем могут использоваться для фишинговых атак и других мошеннических действий. Эксперты Ранхикс предложили перераспределить бюджетные места в вузах, чтобы снизить отток молодежи из регионов. По данным вуза, почти половина бюджетных мест приходится на Москву и Петербург, тогда как в ряде регионов их существенно меньше, что усиливает образовательную миграцию в столице. Сборная Англии обыграла Мексику со счетом 3-2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Джуд Беллингем оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. Еще один гол за англичан забил Гарри Кейн. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
10: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
11: Сайт автосервисавангардстав.ру.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. И новость из нашего телеграм-канала. Классная, оригинальная, на мой взгляд. Россияне заняли почетное второе место в мировом рейтинге, знаете чего? Нытья. Да, и правда, такой рейтинг, он есть. Это международный сайт некий. Он пользователи там могут анонимно пожаловаться на все, что угодно. На работу, на соседей, на начальство, на цену, погоду, на свою жизнь в целом. Ну и вообще, некоторые, там даже есть графа с жизненными историями, которые можно описать и коротко тоже на них пожаловаться. Я сейчас подумала, я бы вот на что жаловалась? Я вообще люблю поныть, честно. Ну, на себя, конечно. Причина же в себе изначально, да, так нас и учат некоторые философы. Друзья, а вы бы на что пожаловались? Кстати, пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а на наш телеграм-канал. Подписывайтесь, не забывайте об этом. Global DJs, услышим в этом часе. Sex on the streets. Еще впереди Крис Нитро и Celebrate. И непременно Кункс Galaxy. Также Алесса и Destiny. В начале часа услышим Биберекса и Фэтлесс, New Religion. Все это рекорд Dance лета.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
1: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

налогообложения при переходе на режим автоматизированной упрощенки, пишут ведомости. Ведомство считает, что такая мера усложнит налоговый учет и администрирование. Обязательное постановление штампа о браке в паспорте возвращаться не будет, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. При этом, по ее словам, граждане по-прежнему смогут поставить штамп о браке по собственному желанию. Сборная Норвегии сенсационно обыграла Бразилию со счетом 2-1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Эрлинг Холланд оформил дубль, был признан лучшим игроком матча и с 7 голами догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал «Радио Рекорд», информация в котором обновляется непрерывно. Рекорд.

0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
18: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новости есть из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. У российских кошек массово диагностируют тревожность. Я, правда, не знаю, как это замеряется, но наверняка есть некие тесты ветеринарные, правильно ведь, да? За последние 3 года продажи успокоительных для питомцев выросли аж на 120%. И, друзья мои, это вовсе не кошачья мята, потому что вот эти вот биопрепараты, они уже все, не справляются ни с людьми, ни с животными. Я своему 2 недели назад купила специальные капельки, чтобы в себя пришел, тоже успокоился. Не работают, не действует, все, я уже не знаю. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, пишите там в комментариях тоже о своих питомцах, рассказывайте. Вас еще спасает кошачья мята или все, 26-й год, как-то посерьезнее хотелось бы. Дипло в этом часе услышим и Two Step.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А чем такой горбатый? А восклицательный знак? Блин,
3: да? И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего.

0: этого сообщения как бы навалил кучу.
1: Многоточие.
0: Двоеточие.
1: Две кучки.
0: А троеточие. Но меня все волнует. Везде стресс.
2: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели! С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом. Также у Трампа запланирована встреча с главой переходной администрации Сирии Ахмедом Аш-Шаарой. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Белый дом совершил звонок в ФИФА с просьбой отменить красную карточку лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира Балогана перед матчем 1/8 финала против команды Бельгии, сообщил журналист Бен Джейкобс. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление, цитата,

0: Живуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самоката».

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда». О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервисавангардстав.ру.
15: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
16: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
11: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
14: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.

Радио Рекорд. И вы знаете, на мой взгляд и вкус, это была лучшая сцена на фестивале. Там было огромное количество самой разной электронной музыки. Очень классные артисты, наши все любимые. И уже сейчас вы сможете в этом

Фест-феста в Санкт-Петербурге. Обязательно ознакомьтесь, ну и ждем вас всех в Нижнем Новгороде через неделю и уже через две недели в Москве, в столице. Ну а прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут All Things Break, Gravity, Record Mix. Joel Corey, Devotion, Record Remake. Richard Gray, No Scrubs, Record Mix. Tiesto, Beautiful.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
11: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
10: Диктуйте адрес.
11: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Вопрос возобновления переговоров между Россией и Украиной планируется обсудить на встрече президентов Турции и США в Анкаре на полях саммита НАТО. Об этом сообщает турецкая газета «Милет». По данным издания, тема может войти в повестку переговоров во вторник. В Росавиации фиксируют нехватку коммерческих пилотов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, особенно остро проблема ощущается в сегменте легкой и сверхлегкой авиации, где требуется дополнительная подготовка кадров. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал первым футболистом за 56 лет, который забил 7 голов в первых 4 матчах на чемпионате мира. Последним таким футболистом в 1970-х

0: Мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2?
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
6: В ленту.
7: Дэнс лето
8: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывают людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый, милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес, Стас.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
4: Это лето будет жарким.
5: Это лето будет ярким.
6: Сливочным, приятным.
7: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
6: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: телефону 49 49 91.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама нет, это ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
7: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
9: Красота!
10: Какой воздух!
11: Смотрите, какие горы!
12: А какой шашлык!
13: Вася, парку поддай!
14: Эх, хорошо!
8: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Героизм Кабо Верде, фиаско бразильцев, трудная победа англичан и вылет почти всех хозяев турнира. Австралия сыграла в ничью с Египтом. Ашур открыл счет, а затем египтяне забили в свои. Не повезло Хани. Овертайм голов не принес, а в серии пенальти удачливее оказались фараоны 4-2. Аргентина с огромным трудом расправилась с Кабо Верде. Основное время матча завершилось в ничью. На гол Месси островитяне ответили забитым мячом Дуарте. В овертайме Ли Мартинес вновь вывел латиноамериканцев вперед, но Кабо Верде не сдавались и снова вколотили гол красавец усилиями Кабрала. Лишь на 111-й минуте Ромеро все-таки принес победу Аргентине 3-2. Невероятно сложная катка для действующих чемпионов мира. Колумбии хватило одного мяча с Ганой, чтобы пройти в 1/8. Автором гола стал Ариас. Марокканцы раскатали Канаду и не пустили ее в четвертьфинал. Дубль у Нахи и гол Рахими выбили канадцев из турнира 3-0. Канада стала первой страной-хозяйкой, вылетевшей с этого мундиаля. Грязная игра и провокации не помогли Парагваю пройти Францию. Исход матча решил четкий удар Мбаппе с пенальти 1-0. Французы и марокканцы теперь померятся силами в четвертьфинале. Норвежцы сенсационно побили Бразилию и отправились в четвертьфинал. Нереальная драма развернулась в этом матче. Сначала судья отменил гол Норвегии, затем бразильцы не забили пенальти. Уже во втором тайме Холланд сумел оформить дубль, на что латиноамериканцы ответили лишь голом Неймара с пенальти уже на последних минутах. Викинги творят историю. Мексика и Англия устроили нереальную зарубу. Сперва англичане повели благодаря дублю Бенгема, затем мексиканцы отыграли один гол усилиями Киноньеса. Харри Кейн вновь увеличил разрыв в счете, реализовав пенальти, однако чуть позже мексиканцы также забили с точки. Это сделал Хименес. Концовка матча вышла нервной, однако англичане победу все-таки не упустили. 3-2. Вторая страна-хозяйка покидает турнир. Осталась только сборная США. Тренера Юлиана Нагельсмана ожидаемо уволили из сборной Германии после вылета от Парагвая. Новым тренером Бундестим может стать Юрген Клопп. Ведутся переговоры. Чемпионат мира 2026 стал настоящим звездным часом для голкипера Кабо Верде Вазиньи. Перед началом мундиаля в его соцсетях не было и 50 тысяч подписчиков, но благодаря удачной игре на турнире на него подписались 26 миллионов человек. Теперь он официально самый популярный вратарь мира в соцсетях. Вот это хайпанул. Беспрецедентный случай. ФИФА приняла решение заморозить удаление американца Балагуна уже после матча с Боснией и Герцеговиной. Футболист должен был пропустить поединок с Бельгией из-за красной карточки. Но ему назначили испытательный срок 1 год и допустили к матчу. Стоит ли говорить, что футбольная общественность неоднозначно оценила такое решение? Норвежец Эрлинг Холланд продолжает удивлять в дебютном для себя мундиале. Парень забивает в каждом матче турнира, да еще и борется за звание лучшего бомбардира. Вместе с Мбаппе и Месси у них по 7 мячей на турнире. Сегодня в 22:00 ждем топовейшую зарубу Испании и Португалии. А в 3 часа ночи увидим матч США-Бельгия. Тут уже некоторым болельщикам придется выбирать между здоровым сном и турнирной интригой. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне. И мы начинаем новый музыкальный час. Я же хочу вам напомнить, что в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Впервые мы будем в Нижнем Новгороде. Вчера мы были в Санкт-Петербурге. Ну и, разумеется, через две недели сцена Радио Рекорд будет также и в Москве, в нашей столице. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Приходите 11 июля в Нижнем Новгороде и 18 и 19 июля в Москве на сцену Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на radiorecord.ru 0+, между прочим. И давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в нашем основном эфире в ближайшие 60 минут. Это будут новинка от Олесса и One Republic, In Your Eyes, Record Mix.

лета. На рекорде. В детстве мои родители часто переезжали, но я их всегда находил.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
1: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
16: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
17: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: В России планируют массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасль для повышения скорости мобильного интернета, пишут «Известия». По данным издания, речь идет о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая распределение радиочастот и прогнозирование нагрузки на сеть. В России сохраняется дефицит медработников. Не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего звена, пишут «Известия». При этом с начала года число резюме от медиков выросло на 21%, однако большинство соискателей уже имеют работу и ищут более высокую зарплату и лучшие условия. Борьба за золотую бутсу чемпионата мира выходит на финишную прямую. Сразу три нападающих забили по 7 мячей, при этом у Лионеля

0: И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Твит-сервис».
4: Да, 100%!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А чё он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орёт на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
13: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
4: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервисавангардстаф.ру.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

постановка фестиваля «Трансмиссия». Называться она будет «Портал». Три иностранных артиста, не секретных, кстати, расскажу про них прямо сейчас. Это будут Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские

на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будет супер веселый, супер позитивный Scandi House от Anotor и 54 Ultra Talk to You.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия сохраняет контакты с США по существующим каналам, заявил Дмитрий Песков. По его словам, американские эмиссары сейчас заняты, и Москва будет готова принять их, как только они освободятся. Спрос на семейную ипотеку в середине июня вернулся к январским максимумам. По данным РБК, за неделю с 14 по 21 июня было подано 33 700 заявок, и это рекордный показатель с конца января, когда наблюдался ажиотаж перед изменением условий программы. Рост интереса сейчас совпал с сообщениями о возможном пересмотре правил с 1 июля. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета команды с чемпионата мира. Лучший бомбардир в истории национальной команды завершил выступление, забив 80 голов в 130 матчах. Накануне бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2 в 1/8 финала турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000.

интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jili-motors.com.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак? Блин,
3: да? И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
4: А какой шашлык!
5: Вася, парку поддай!
6: Эх, хорошо.
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталёв. Стало быть, все как всегда вместе с нами, и ты будешь обсуждать сегодня, да, ты будешь обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да, топливные кризисы случаются в мире примерно каждые 10 лет. Нефтяной кризис 73-го года, когда страны ОПЕК прессанули нефтяным эмбарго государства, поддерживающие Израиль. Энергетический кризис 79-80-х годов, так называемая бензиновая засуха 91-го года в СССР, кибератака на топливную компанию в США в 2021 году. Но ни один из этих кризисов не заставил ни одного человека в мире отказаться от автомобиля. Сегодняшний, очевидно, не заставит тоже. А это значит, что радио, которое живо благодаря тому, что его слушают в автомобилях, тоже пока что не умрет. А это значит, здесь мы. А это значит, что мы будем обсуждать новости. Да, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян начали штрафовать за мат в очередях на АЗС. Первый такой случай произошел в Чите. Мужчина объяснил в суде, что не сдержался из-за сложной ситуации с бензином в городе. Конфликт возник после того, как он пропустил вперед одну машину, что не понравилось другому водителю. В итоге мужчина признал вину и получил штраф в 500 рублей.

0: Я даже немножко оторопел. Что мужчина признал вину и получил штраф 500 рублей? Это, я правильно понял, это за мат на заправке?
1: Ну да, за антиобщественное, вызывающее хулиганское поведение в общественном месте.
0: Окей. А как насчет мата на улице? А как насчет мата в магазине? А как насчет мата везде? А мат везде, да, у нас матерятся всегда, у нас мат, знаете, изо рта как пар на морозе, так сказать, с редким и небольшим таким вкраплением нормальных слов сейчас. Матерятся везде, это не страшно, как бы это нормально, только на заправке это.
1: Ну, смотрите, какая штука, тут есть нюанс. В магазинах, на улицах, в музеях и выставочных залах мы материмся по-доброму, ну, душевно, то есть не выказывая агрессии какой-то, да, какого-то хейта не посылая волну. А ну заправки сейчас так уж служилось, уж даже не знаю почему, стали таким местом тревоги, знаете, там, местом как бы там точкой агрессии. И там как бы уже ругаются зло, уже ругаются так как-то адресно и так вот как-то обидно. Понимаете? В музее мне не обидно, когда материться. Ох ты ж, Рафаэль, там, да, вот это вот все.
0: Там, да, ну когда видишь Рафаэля, там другие слова. На самом деле иногда еще хуже. Конечно, нет, это понятно. Значит, раз не ограничили в музее, да, раз не ограничили в магазинах, раз не ограничили на улице, нет же никаких штрафов за мат на улице, а матерятся еще раз все, это значит, что заправка теперь у нас священное место.
1: Ну, как бы, да.
0: Это как капище.
1: Потому что, в принципе, теоретически, есть штрафы и за уличные, но не работают.
0: Так это не важно. Ну, не работает, потому что оштрафовали-то на 500 рублей этого чувака. Значит, заправка и такое святилище, да? А бензин теперь фетиш. Это идол, как бы, да? Или, может быть, конечно, черт его знает. Может быть, дело в том, тут, знаете, какая логика? Может быть, почему его оштрафовали? Может быть, потому что на заправках нельзя материться, знаете, по чистым соображениям безопасности. А то, не знаю, может быть, знаете, горючее может от мата вспыхнуть. Скажем, там матюгнулся, типа, я не знаю, так гори о нем там все синим пламенем на. И это же может от этого быть?
1: В наши дни все может быть.
0: Там вот я
1: все.
0: Твой дом, там я твой бензин поджигал, твой дом шатал, твой заправка.
1: Что? Задний привод твой там.
0: Что? Ну, это, нет, это и в музее так можно, на самом деле.
1: Там, да, бывает. Да.
0: И, значит, первый такой случай, где произошел в Чите, да, мужчина сказал, что не сдержался из-за сложной ситуации в городе. А знаете, а вот я думаю, ну, ладно, это очень хорошо, что начали штрафовать хотя бы с заправок. А вот нельзя за матч штрафовать еще, я не знаю, там, в ремонтных сервисах? Или на стройках, например? Хотя, нет, на стройках не надо, потому что если на стройках без мата, тогда стройки, наверное, встанут.
1: И так-то как бы с этим очень много проблем. Еще мат запретят.
0: Да, не надо, да, на стройках оставим. Ну, а вообще... А вообще, какой у нас вопрос?
1: Ну, в общем, про штрафы. За что штрафовать? Ну, за мат, это очевидно. За какие-то неочевидные вещи. За что можно штрафовать еще в общественных местах? На улицах, там, в торговых центрах, на заправках, как бы там.
0: Не просто можно, а нужно штрафовать. Хватит уже вот этого беспредела.
1: За поведение, это
0: внешний
1: поведение,
0: вид. Внешний вид. Слова, в конце концов. Иногда, да, и не только на улице, может быть, на работе. Вот чувак все время, во-первых, одевается вот так вот, тут я показываю.
1: Ну да, я одеваюсь, что за это пока не штрафуют.
0: Да,
1: зря. Это пока законно.
0: Это упущение, на самом деле.
1: Все прикрыто и все нормально.
0: Ну не все, кстати. Лицо-то пока открыто, к сожалению, у вас. Так вот, за что штрафовать, за какое поведение, за какие слова? Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: шоу.
1: Россиянам напомнили, что за появление в купальнике вне пляжа могут грозить штраф или арест. По словам юристов, прогулка в бикини или плавках по улицам, а также поход в таком виде в магазин или торговый центр могут быть расценены как мелкое хулиганство. Наказание – штраф от 1 до 5 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.
2: Как мило. А что, даже в Якутии нельзя в плавках в магазин зимой?
3: Ну, в магазин плавок, наверное, можно. В центральный мир плавок Якутии.
2: Ну, правда, и знаете, из-за наказания, вот там сколько, до 5 тысяч, да?
3: Ну да, или даже срок 15 суток.
2: А вот в Якутии или там в Норильске, за то, что ты зимой, скажем, вышел на улицу в трусах, наказание значительно более суровое. Там, знаете, не штраф до 5 тысяч рублей, там наказание смертельное. Отморожение яичек. Ну и всего остального.
3: Ну и просто позор, потому что такой маленький у тебя все-таки. О, ну, смотрите, какой
2: конечно,
3: позорник.
2: Значит, что там россиянам напомнили. Мне вот это понравилось. Да, то есть не просто сказали, а напоминаем.
3: Уместно напомнили, своевременно. Лето, жара, как в этом. Да, все так и норовят в телеса свои в купальнике.
2: Пора напомнить, мы стали забывать, что за появление в купальниках в дне пляжа, прогулка в бикини там или в плавках по улице, да, за это штраф. А что случилось? Почему не напомнили? Назрела какая-то проблема? То есть, наш народ еще до кучи массово повалил в магазины и на улице в плавках. Это из-за стресса, что ли, из-за бензина? Психика не выдержала. Вы когда последний раз видели в магазине человека в плавках?
3: Слушайте, я никогда не видел в магазине человека в плавках. И на улице, собственно, города не видел человека в плавках. Да. Ну, был там один городской сумасшедший, но это частный случай, я потом оделся. Ну, понимаете, мы не туда смотрим, понимаете, просто, может быть. Потому что эту священную войну начал еще Милонов в нулевых. Помните, он предлагал, когда еще был питерским депутатом, когда не в Москве, не в Госдуме, в нашем собрании. Он призывал, как бы, он говорит, что куча людей ходит там в плавках, и там женщины там в купальниках там, то есть всех прикрыть, как бы. А он видел, он знает искать, как бы это все. Понимаете? Возможно, тут тоже какой-то такой глазастый.
2: Где искать? Вот то, что их надо искать. Я их нигде не видел. Я не видел, знаете, я не то, что давно, я никогда не видел в магазине человека в плавках. А в бикини, а знаете, а вот если вдруг в магазин, не знаю, в Пятерочку, да, например, в бикини заходит мужик, то его вообще точно штрафовать не нужно. Ему не штраф нужен, а помощь.
3: А может, у него есть причина? Ну, знаете, сразу не рубите с плеча так сразу, скандачка. Может, какая-то история за этим стоит?
2: Такая, я и говорю.
3: Оправдывающая его.
2: А, то есть...
3: Такое, наложение всяких обстоятельств, трагическое стечение.
2: То есть бикини наложился на тело, да?
3: Ну, как-то да, там
2: что-то. Нет, такое тоже бывает, конечно. Но я тоже этого не видел настолько давно, что никогда. Вы когда видели в бикини кого-нибудь в магазине? Пускай даже и женщину.
3: Ну, слушайте, да вот, нет, вряд ли. Ну, нет, не видел. Ну, там одна примеряла там, да, в примерочной. Ну, я случайно.
2: Нехорошо.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: Радио stv.ru.

0: Крафт-шоу.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Лучший бомбардир сборной США Флорен Балагун, удаленный за грубый фол в матче с Боснией и Герцеговиной, все же сыграет в 1/8 финала против Бельгии. По данным спортивных СМИ, такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп. В организации объяснили, что воспользовались статьей 27 дисциплинарного кодекса, которая позволяет отложить исполнение наказания на испытательный срок. После этого Трамп поблагодарил ФИФА за исправленное недоразумение.
2: Поблагодарил? А, то есть... Это клево. То есть ФИФА совершили этот подлог просто за спасибо,
3: да? Ну, а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну, что он...
2: А вопрос. А поблагодарил или все-таки отблагодарил? Да, все-таки в русском языке, знаете, две буквы, а такая большая разница.
3: Не, ну, видимо, все-таки просто поблагодарил. Потому что, смотрите, Трамп там проделал титаническую работу, как бы, чтобы снять эту красную карточку, как бы аннулировать ее. Он не просто звонил, он дважды звонил.
2: Это
3: два раза он звонил, как бы.
2: Это да. А первый раз что-то пошло не так.
3: Ну, что такое? Ну, нужно было добивать вторым звонком, контрольным звонком в голову. Потому что с первого раза не размялась ФИФА, как бы там.
2: Он добил. И после этого в организации, значит, ФИФА сказали, что воспользовались статьей какой там 27-й дисциплинарного кодекса, которая позволяет отложить исполнение наказания на испытательный срок. А что я боюсь спросить, означает отложить наказание на испытательный срок? Испытательный срок у кого? Это испытательный срок чего? Наказание футболиста?
3: Футболиста, конечно.
2: Нет, ну, испытательный срок, это когда там, не знаю, когда тебя берут там на работу, да, чтобы понять, насколько ты хорош, да, так сказать. А что такое испытательный срок наказания? Типа этому Белагуну, типа, дали вместо красной карточки условно?
3: Да, если он будет вести себя хорошо ближайшие там, ну, не знаю, сколько там, 2-3 игры, то все, снимается красная карточка.
2: А что это за новые правила в футболе? То есть, оно как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: Такой с оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Нет, ну понятно, вмешался Трамп. Как тут, конечно, откажешь Трампу? Вы знаете, вот в чем вот меня всегда мучает несправедливость. Вот если бы позвонил в ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Нигерии, его зовут Бала Тинубу,
3: Он бы гонца бы отправил, а не звонил бы.
2: Да, ну, тем более, ну, да, тут бы отказать было легко. И гонцу тем более. А, извините, знаете, никак не можем отменить красную карточку. У нас главный краснокарточник заболел. Тут бы отказали расплюнуть. Или там президент Зимбабве, если позвонил. Знаете, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом подписать.
3: Там мяч, майку,
2: да, тоже бы отказали. А тут, конечно, сам Трамп, как ему откажешь вообще изменить футбольный счет практически. Кстати сказать, это первый в истории случай, когда глава государства вмешался в футбол. Это, ну, такого никто раньше не фиксировал. Даже Сталин себе такого не позволял. А представьте, если бы Сталин вмешался в матч, не знаю, СССР-Чехословакия. Это не то, чтобы красная карточка нашего. Выиграли бы со счетом 2000-0. А судью бы расстреляли на поле.
3: Ну, Сталину не нужно звонить. Он мигнул бы там чуть-чуть, знаете, там все бы... То есть так усом бы шевельнул.
2: Со Сталином проще. Да, такой, ну никто этого не делал. Даже Чингисхан не позволял себе вмешиваться в футбол, в матч татаро-монголы-половцы.
3: Когда еще головами играли отрубленные.
2: Да, и Иван Грозный тоже. А, кстати, когда ты забиваешь головой не так, что тебе полагается, какая красная, что?
3: Там уже не карточка, там уже...
2: И, конечно, Трампу, молодец, что вмешался. Просто в следующий раз, я боюсь, уже это не сработает. Трампу в следующем матче нужно просто самому выбежать на поле.
4: Голым.
2: Нет, ну это если счет 10-0.
3: Знаете, это традиция, болельщики голыми выбегают на любой, на теннис, на футбол, как бы там.
2: На пенис?
3: На теннис.
2: А, это ваше важное. Окей, нет, это еще если совсем будет команда, сборная США проигрывать. А если Трамп еще в ворота поставить, может, пускай даже...
4: Голым.
2: Это гола не видать. И нет, знаете, и конечно, вы просто команды, просто только из-за уважения Трампу сама мяч в ворота принесет. Знаете, а, кстати, тут слышал, что Трамп сегодня сказал смешно, только сегодня увидел. Он сказал, что типа, ну, во-первых, он не знает, что такое этот карт, он первый раз про это слышит, но главное, что почему он отменил, его поразила несправедливость. То есть, что из-за этой красной карточки ему не только на этом матче нельзя играть, но и на следующих тоже. И, вы знаете, я думаю, где-то я это уже слышал. Какой-то другой человек говорил, какой-то старик об этом тоже говорил. Я вспомнил, такая же логика была у старика Хаттабыча.
3: На футболе,
2: помните, да, когда он с Фольком на футболе, и когда он смотрел футбол, и вдруг посыпались все мячи. И Волька спросил: ты что наделал? Он сказал: ну это же несправедливо, когда один мяч. Пускай у каждого игрока будет. Так вот, не пора ли Трампу думать, как старик Хоттабыч?
3: Во-первых, он так думает уже очень давно, это нормальная как бы история, только бороды у него нет. А во-вторых, я верю Трампу, что он не разбирается в футболе, ну, как все белые американцы,
2: да,
3: в отличие от
2: сокер, да, противный.
3: Вот, возможно, как бы, смотрите, вот тут политический след. Совсем недавно, на Дне независимости США, Трамп, выступая, заявил об смертельной угрозе коммунизма для Америки.
2: Да, он постоянно.
3: Вот, возможно, увидел коммунистический след в красной карточке. Думал, вот что, кто там красным флагом машет? Перед американцами! Перед... Что такое?
2: И это вот что значит. Это значит, что мы вступаем в новую эру футбола под названием Трампа-бол. И побеждает не тот, кто лучше на поле, а кто быстрее дозвонится до ФИФА. И кто более авторитетный. То есть в Монголии победы не видать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рост-шоу.
1: Топливный кризис может пойти россиянам на пользу, считает академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, если из-за дефицита бензина машин на дорогах станет меньше, воздух в городах станет чище, а люди будут чаще ходить пешком. Онищенко призвал искать в ситуации плюсы и не поддаваться панике.
2: Абсолютно. 100%. Тут даже, знаете, а когда из-за проблем с бензином через некоторое время подскочат цены на продукты, тут тоже плюсов дофига. Будем меньше есть, и все наконец-то похудеем. Одни плюсы. А чем, говорит, если, значит, из-за дефицита бензина машин на дорогах станет меньше, воздух в городах станет чище, да, а люди будут, типа, чаще гулять пешком. Знаете, а вот, Иза, у вас нет ощущения, что вот по мне, так, по-моему, вот весь этот волшебный набор плюсов я уже где-то слышал. По-моему, так же говорили, не помните, во время ковида, когда говорили, что вот люди сейчас стали меньше выходить на улицу, там меньше ездить, меньше ходить, там воздух в городах стал чище.
3: В каналы Венеции впервые за 200 лет дельфины приплыли, потому что вода очистилась, туристов не было.
2: Да, все очистилось. И вот, мне кажется, что вот эта тема про чистый воздух, она вообще универсальна. Ее можно применять при любой ситуации, там при любой кризисной, там, ковид плюс и чистый воздух. Исчез бензин, чистый воздух. Исчезла вода, абсолютно чистый воздух, потому что половина населения мира умерла от жажды. Знаете, вот есть, правда, единственный случай, когда нельзя сослаться на чистый воздух. Это когда исчезнет сам воздух. Вот тут нужно будет придумать что-то еще. Вот какие могут быть плюсы исчезновения воздуха? Чистое что?
3: Ну, это когда мы весь воздух снюхаем, да, вы
2: имеете в виду? Да, вот когда, да. Вот и выходит Онищенко и говорит, ну, все равно же есть плюсы.
3: Но если воздуха не будет, мы не услышим Онищенко.
2: Да? Я не подумал.
3: В вакууме звук не распространяется.
2: Но противогазы-то у него есть, наверное. В противогазе он может что-то такое сказать, что будет чисто.
3: Да, абсолютная чистота.
2: Да, это замечательно. Но, правда, знаете, пешком будет особо не походить. Потому что пешком по такой земле будут гулять как бы только зомби. И люди в противогазах.
3: И Онищенко.
2: А, кстати, сам Онищенко, он, я так понимаю, что тоже ходит пешком только, да?
3: Ну, смотрите, он стройный, подтянутый, поджарый такой, да. Бодрый такой.
2: 100%.
3: С заявлениями выступает.
2: И мне даже, знаете, кажется, что я его видел вчера на Московском шоссе. Там шел какой-то чувак, хотя нет, это точно не он, потому что он шел от автомобиля с канистрой в сторону заправки. Вряд ли.
3: Ну, это может, Онищенко с чистой водой шел, как бы, по дороге пить. Смотрите, вот, с Онищенко интересная штука приключилась. Когда он был в больших чинах, ну, то есть, как бы, там занимал какие-то должности государственные, он делал очень много заявлений. Потом он перестал делать заявления, потому что перестал быть в больших чинах. А недавно, в течение последних полугодок, опять же, не пребывая в больших чинах, как бы, да, он опять стал делать заявления. То есть что-то говорить, что-то комментировать. Значит, кто-то его об этом спрашивает. Раньше это дело положите. Кто этот человек? И причем на разные темы. Экономика, политика, там все что угодно, там, да, здоровье, экология. Кто этот человек, который спрашивает у Онищенко ответ, что он прокомментировал?
2: Я знаю 100%. Это Онищенко.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Самый сейчас момент для самых неравнодушных слушателей. Для слушателей, которые неравнодушны к тому, что они пишут. То есть к своим собственным сообщениям, которые они хотят, чтобы мы почитали в эфире. Мы сейчас так и сделаем. Это у нас называется «Народные новости. Чего там?».
1: Ну, тут у нас было целых две новости про штрафы. Одна про мат в очереди на заправку на 500 рублей отштрафовали россиянина. И вторая о том, что юристы напоминают, что у нас есть действуют штрафы за появление в купальнике или в плавках в общественном месте. То бишь на улице, в магазине, то есть помимо пляжа. Вот такие вот у нас есть штрафы. Справедливо? Да, в принципе, справедливо. Но за что еще нужно штрафовать людей в общественных местах? Вот за какое-то, ну, как ты считаешь, что пока не облагается штрафами, какое-то поведение, слова, внешний черт побери вид и всякое прочее. И очень много вы чего написали. И вот, например, такая история. Привет, Крем и Хруст. Нужно штрафовать петушар в левом ряду, который тащится при свободных правых. А что за петушары тащится?
0: Я объясню ему, он понимает. Значит, чувак, я бы не стал. Потому что если их штрафовать, они будут ехать в левом ряду еще медленнее. Думая, что они ехали слишком быстро.
1: А что это скорость
0: штрафовали? Да, конечно. Потому что те, кто так делает... Я вообще боюсь, что если их штрафовать, они просто могут испугаться и умереть от страха. Я не знаю, таких людей становится все больше и больше. Впрочем, для меня это та же категория людей, которые в метро на эскалаторе стоят слева и не дают тебе спуститься вниз. Вообще, это вот удивительная категория людей. Это не связано, водитель ты или просто человек. Это просто категория интересных людей, понимаете?
1: Но вы согласны с слушателем, что они петушары?
0: А смотря, что он имеет в виду. Нет, вы смотрите, что он имеет в виду, потому что я не знаю, что это за слушатель. А это не Данила пишет?
1: Данила.
0: Ага. Тогда я вот что скажу. Этот же Данила написал и другое сообщение. И вот смотрите, что он написал. Я бы штрафовал у вас того, кто придумал тему с петухом. Неприемлемо. Так вот, какого петуха он имеет в виду? И каких петушар он имеет в виду?
1: Ну, у нас, который кукарекает, что объявляя, что лимит исчерпан наших разговоров, типа так как бы будет нас, да, то есть пробуждая танцевальную музыку на волне радиорекорд. А да. Там другие какие-то петушары.
0: Вот надо определиться с терминами. Вообще термин петух очень широкий. Непонятно, петушары, это что? Надо как-то ввести, действительно, как-то надо этих водителей... Ведь есть же термин обочечники, да? Те, ну, кто да. По обочине, то есть наоборот, справа. Вправо, в крайне правом, даже за пределами правого. А получается, что те, кто в левом, они петушары. Ну да, петушары.
1: А обочечники не петушары или петушары?
0: Нет, смотрите, Нет, секунду, это совершенно несложно. Обочечники — это от слова обочина. А те, кто почему-то медленно едут в левом ряду, это правильно?
1: Ну, слушайте, коллега, я тут такой дискурс наблюдал, что и обочечников многие, как бы, да, называют петушарами. Тут очень все размыто. Да, да.
0: Серьезно? Да, ну, действительно, да, все да. Так расширено. Надо как-то...
1: Это урегулировать как-то, да? Вот, Катя, вот вопрос.
0: А как обочечник? Нет, действительно, обочечников, кстати, можно назвать по-другому, можно назвать...
1: Это уже нельзя по радио говорить.
0: А, да, да, я забыл.
1: А вот по поводу штрафов, вот смотрите. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. За сморкание на улице на землю вообще к уголовной ответственности привлекать. Аппетит мне портит, аж тошнит потом.
0: Я не понял, а на землю кого? Тех, кто сморкается или... Что на землю? Типа,
1: кто, лицо... сморкается на землю с помощью пальца.
0: А, кто сморкается на землю? Они типа лицом в землю. А куда тогда пить? Сморкаться? Не на землю, а куда?
1: Ну, в салфеточку свою бумажную одноразовую. Или там, если вы такой старовер, как бы, да, такой олдскульный, то в шелковый платок с монограммой.
0: А, окей. А, конечно, а те, кто сморкается, у них... Насколько я знаю, у них без монограммы. Просто шелковый платок.
1: Да.
0: А то, что плюют... Это его не смущает? Вот его смущает именно то, что они сморкаются, да?
1: Ну, плевать, что... подождите, что, далеко зайдем, давайте без этих репрессий. Плевать-то как бы, ну, еще давайте, ну, можно еще, ну, как бы, есть ситуация, где хочется.
0: Можно, Крем, да? Пока не расстраивайтесь, да. Ну, вот, давайте я, ну, вот кот с гранаты пишет. Надо штрафовать тех, кто потный, вонючий, ездит в общественном транспорте. А штрафовать будут благоухающие...
1: Да,
0: вот, ну, то есть мы, да? Да. Нет, секундочку, тут надо разобраться, тема серьезная, я ему звоню, сейчас.
1: А ту с гранатой?
0: Что вы сказали?
1: Прощайте, снимайте.
0: Я так и делаю, честно.

0: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается.
1: Продается уже год. Здравствуйте.
0: Как приобрести этот номер?
2: Код с гранатой. Продает номер Сбербанка или что?
1: Сбербанк Телеком.
2: Нет, тогда предложение штрафовать тех, кто вонючий в общественном транспорте. Это прям с самого верха, да? Не, слушайте, может, я реально неправильно набрал. Сейчас, секунду.
1: Так. Что, купить не хотите номер?
2: Чего вы хотите?
1: Я бы взял.
2: Нет, я тоже соскучился. Сейчас пока и надо выяснить. Нет, если это реально номер Сбербанка, сейчас мы поговорим, подождите.
0: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается. Если вы хотите подробнее узнать, как приобрести этот номер, нажмите 1. Чтобы прослушать сообщение повторно, нажмите 0.
2: Я нажал 1. А как приобрести? Я хочу приобрести этот номер. Я хочу с него писать.
0: Вы
2: сюда.
0: Ничего не выбрали.
1: Вы ничего не выбрали.
2: Я выбрал, я не могу. Вот, не могу. Я хочу приобрести. Я мечтаю приобрести. О, не при... Что это такое?
1: Все.
2: Все, да? Не, давайте не все. Еще последнее сообщение.
1: Еще раз почитаем.
2: Что почитаем?
1: А, прямо сейчас? Так. Так, надо что-то за то, за это... Предлагаю штрафовать за очереди на пунктах выдачи заставки. Ужас, как бесит. Ладно, я за труханами пришел, а они-то что там толпятся? Смотрите, люди, я прихожу за труханами на пункт выдачи заказа.
2: Вообще не понимаю.
1: Они, и там постоянно какие-то люди трутся, да? Я пришел там какие-то кроссовки взять. Там,
2: нет, он пришел за труханами без труханов?
1: Ну, как бы да, и поэтому
2: нет, спешит. А я считаю, нет, лучше уж пускай уж там трутся люди, чем когда ты без трусов пришел получать посылку.
1: Ну, а как тогда мне трусы приобрести, если...
2: Нет, ну я понимаю, ну просто мне больше нравится тебе даже пускай очередь. Да, и, кстати, может, поэтому этот закон, о котором мы говорим, что напомнили юристы о законе, о том, что без трусов.
1: Нет, там без трусов.
2: А, в трусах?
1: В трусах нельзя.
2: А без трусов можно? Все, окей.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: В России на фоне ситуации с топливом резко вырос спрос на лошадей. По словам заводчиков, животных начали покупать в несколько раз быстрее, чем раньше. Жители деревень объясняют это тем, что содержать лошадь оказалось дешевле, чем постоянно заправлять привычные внедорожники вроде Нивы или УАЗа. Сейчас стоимость лошади составляет в среднем от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от породы, возраста и подготовки.
2: Жители деревни? А что только деревни? А в городе что, лошадь чем хуже?
3: Ну, тут с парковкой проблема, понимаете, вот, как бы, с масло, вот, как бы, да.
2: Ну, с парковкой и так проблема.
3: И с топливом тоже в городе проблема, знаете?
2: Не-не-не.
3: С травой и овсом.
2: С травой, не знаю. Нет, это отличная идея. И, кстати, я вам скажу больше. В Петербурге у нас, вот здесь, у нас еще до ситуации с бензином, у нас... Помните, да и сейчас, да, что не транспортное средство, то карета. У нас карет там больше, чем троллейбусов. То есть это значит, что в Питере еще раньше смекнули, что на конях дешевле, да, то есть приготовились к этой ситуации заранее. А тут как бы все, и покупать лошадей не надо, у нас реальных дофига. И, кстати, и вот этих вот Петров первых, да, которые на улице все время предлагают с ними сфоткаться, да, у нас их тоже много, а им, кстати, я уверен, что у них автомобиля нет, потому что им автомобиль не нужен.
3: Ну, это карета их же.
2: Конечно, у нас же Петры первые, зачем им авто? Особенно тому, который медный всадник. Ему же не нужен автомобиль вообще. Ну, и потом, это действительно... Слушайте, ребята, любая ситуация, да, это... потенциальная открытая дверь. Конечно, лошади. Это наше спасение. И, кстати, такси. Потому что, ну, слушайте, я уже давно, вот, слава богу, назрел вопрос. Я надеюсь, что после ситуации с бензином у нас вместо такси, ну, по крайней мере, частично сначала, а потом и полностью, такси будут полностью заменены лошадями.
3: Ну, да? Повозками.
2: А может быть и просто лошадями. Во-первых, это дает кучу возможностей разных тарифов. Да? Во-первых, там тариф, там лошадиная лепешка. Это дешево. Там, да? Это, там, тариф конский буй, самый дешевый. А самый дорогой, кстати, тариф, это просто тариф конский. Например.
3: Ну, там все это включено.
2: Нет, было, конечно, да? Конечно, разумеется, все абсолютно, да.
3: Интеллигентный, как бы, интеллигентный коренной петербуржец, кучер,
2: да, есть, да, такой, конечно.
3: Не какой-то приехавший, там, да, из-за границы туда умели.
2: Конечно,
3: а наш, да. В пятом поколении. Его там прадед еще Шаляпина возил.
2: Да, но все это будет дешевле, чем в такси, да? Потому что все-таки лошадь. Да и вообще правильно, пора реально обращаться. Да? Вместо автомобилей кони, вместо мессенджеров голуби, вместо автобусов собаки в упряжках чукотские, вместо лифтов качки, лифтеры. Вот эти, а у них в дури дофига, они мощные, пусть поднимают.
3: Не-не-не, слушайте, давайте лифты оставим. Я не хочу, чтобы меня качок поднимал.
2: А если электричество отключат? Нет, он вас не продал, почему? Он
3: крутит лебедку, как бы, поднимает меня, так, знаете, как вот...
2: Какую лебедку? Где вашу лебедку? Где у вас лебедку?
3: Ну, установить лебедку.
2: А я считаю, что пора. Я, кстати, не против. Если действительно, что делать, если не будет электричества? Вы готовы к этой ситуации? Кто? Я опускаю, а лифтер он может, или лифтер, как правильно?
3: Ну, это разные идеи. Два призвания жизненных.
2: Да, нет, лифтер это тот, который что делал? Лифты?
3: Да,
2: непонятно, лифтер. Что с лифтами. А лифтер это тот, кто поднимает тяжести. А вот действительно, не пора... Лифтеров-то больше нет, а лифтеры есть.
3: То есть все лифтеры ушли в лифтеры? Кризис какой-то случился.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет. Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
10: 992-300.
12: Сайт.
10: radiostv.ru.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
16: Реклама не хата. ООО «Каркоби». УГР 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
17: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
18: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: шоу.
1: В сборной Англии разрешили принимать Виагру перед матчем с Мексикой на чемпионате мира. Но использовать препарат футболисты будут не по его прямому назначению. По данным СМИ, он поможет легче перенести игру на высоте 2240 метров над уровнем моря, где кислорода заметно меньше. Виагра расширяет сосуды легких, помогает организму эффективнее использовать кислород и легче переносить высокие нагрузки. При этом препарат не входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов.
2: Подождите, так матч уже вроде был. 3-2 в пользу Англии.
3: Ну, значит, сработало.
2: Конечно. То есть, Виагра все-таки помогла. И знаете, я, кстати, понимаю, почему Мексика проиграла. И не надо, знаете, ля-ля, что и там использовать ее, там собирались не по назначению. Еще как по назначению. Потому что, конечно, когда мексиканцы увидели у англичан не две, а три ноги, и причем третья в трусах.
3: А причем они... обе две предыдущие тоже в трусах.
2: Ну, в разных смыслах. Ну, один, так, как сказать, одна из трусов не торчит, так скажем. Конечно, они обделались. И что значит не по назначению? Одну секундочку. Значит, Виагра там типа расширяет сосуды, там помогает организму эффективнее использовать там кислород, легче переносить нагрузки. Окей, ладно, значит, конечно, других медикаментов, кроме Виагры, для этого нет. Ладно, очень возможно, не спорим. А как, вот, такой вопрос, а как насчет ее прямого действия? Ну, пусть даже в этом случае побочного эффекта. А как насчет такого действия Виагры, как эрекция? Кислород кислородом, да, с кислородом там справились. А то, что у тебя на поле встал, это как?
3: Ну, не знаю, ну, как бы, потому что встал, это же понятие растяжимое, в хорошем смысле.
2: Возможно... Нет, секунду, конечно, растяжимое, это растягивается.
3: Ну, да, ну, в хорошем смысле слова.
2: Нет, а в каком плохом это как?
3: Ну, вот, вот смотрите, возможно, как бы, дело все в дозировке. Возможно, там был микродозинг Виагры, и там, ну, так, на полшишечки, знаете, так, ну, чуть-чуть так, знаете, кислородом насытились, а с эрекцией, ну, так, знаете, там, ни шатка, ни валка.
2: Нет, что-то. Знаете, тут эти полшишечки были решающими, поэтому, кстати, я Мексикой проиграл. Ну, вот представьте, да, значит, так сказать, значит, там, как пас, да, значит, ему дали мяч, а за ним бегут 10 мужиков с эрегированными пенисами. Да слушайте, я бы нахрен этот матч отдал, и матч, и мяч бы отдал, да, причем здоровье дороже, потому что у тебя же еще дома ждут, да, как-то, более-менее. Это, я не знаю, вам не страшно? Представьте, пускай даже, как вы говорите, на полшишечки. А извините, а ситуация с вратарем, это же вообще нечестно, я имею в виду англичан. У них, значит, для защиты, да, для защиты ворот, как бы, три инструмента. Две руки и один инструмент торчит.
3: Пять,
2: как бы.
3: Две ноги, две руки и один... Вы ни черта не смыслите в футболе.
2: Это вообще нечестно, да? Просто. А главное, вот объясните мне, ведь это же что-то новенькое. Футбол после Виагры. Потому что там в футболе сыграешь рукой, тебе штрафной. А пенисом? Пенисом
3: же ничего? Можно, можно, да.
2: Вот я и говорю. То есть это, то есть по большому счету подыграли англичанам.
3: Больно, но можно.
2: Ну, это, да, ну, окей. Это вроде футбольная тема, да, Кремов? Да и, кстати, штрафной бить одно удовольствие. Пенис, как это, пенисальти? Пенальти, вот. Да, ведь, если на самом деле, если его еще незаметно оттянуть, то можно мячом, как из рогатки.
3: А ну да, понятие же растяжимое.
2: А судью?
3: Что судью?
2: А судья-то иногда, как известно, 3-2 раз, значит, судью тоже все
3: запомнил. А он тебе красную карточку, а потом Трамп звонит.
2: Да, как... да, ну это другое. Значит, ну и послушайте, ну ладно, значит, сборной Англии разрешили Виагру, потому что там, значит, помогает легче перенести там ситуацию с кислородом, бла-бла-бла. Окей, а почему разрешили только сборной Англии, а сборной Мексики нет?
3: Ну, они же как бы, у них так, там, сомбреро такие.
2: Вот, правильно.
3: Непривычные, они на родной земле играли.
2: Значит, англичане заведомо испугались, что матч будет не в их пользу. А что у мексиканцев пенальти, ого-го, да, как пробьют. Ну, знаете, я вам вот что скажу. Раз, вот, в футболе уже дошли до Виагры, кто бы мог еще это представить, там, 10 лет назад, да, что уже можно Виагру в футболе. А что, если это сделать правилом? То есть перед каждым матчем обязать принимать Виагру? Такой футбол-трахобол. И еще и презервативы надевать.
3: Ну, смотрите, это еще к тому же это такой уникальный прецедент, как бы, да, в спорте. Виагра не запрещена, ее можно применять, как бы. И теперь, значит, возможно, и в других видах спорта. Ну, скажем, ну, помимо вот там прыжков с шестом, потому что будет цепляться за перекладину. Или бега с барьерами.
2: Тут нет, с прыжком шестом шесть не нужен.
3: А вот в плавании, например.
2: А в плавании? А вот если в случае с плаванием, это вот действительно, тут надо, тут большие вопросы. Потому что если ты плывешь на спине, то это страшно. Это как вот вдруг подводная лодка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: Опоздание на работу из-за очередей на АЗС следует считать уважительной причиной, заявили в Федерации независимых профсоюзов России. Там считают, что сотрудников, которые часами стоят за бензином, нельзя штрафовать или объявлять им выговоры. В профсоюзах также предложили работодателям самим организовывать доставку персонала до места работы.
2: Какие классные наступают времена. Ну, правда, не для работодателей, но это не важно. Для нас. То есть жизнь становится все лучше и лучше. Знаете, как говорят, да, там закрылась одна дверь, открылась другая. То есть, видите, с бензином там проблема, да. Но зато теперь тебя работодатель привезет сам на работу. И, может, даже лично.
3: И отвезет домой с работы.
2: Да, прямо от заправки под Челябинском на охотный ряд в Москву. Ведь это же не важно, да, где тебя застали проблемы с бензином. Да, там же не сказано. А, там, и даже если, я не знаю, я в городе Дно. У нас, кстати, есть такое. Конечно, в Псковской области.
3: Там Николай II отрекся.
2: Да, именно. Вот я работаю. Представьте, вот я работаю, скажем, ну, здесь, в Питере, да. А он же мне и со дна должен достать, как бы, если,
3: да?
2: если я
3: в дно. А потом обратно на дно вас отвезти.
2: Но главное нет, значит, опоздание на работу из очередей на заправке следует считать уважительной причиной. Вот она! Самая-то ковришка! Вот самый ништячок! А это значит что? Это значит, что теперь на работу можно опаздывать всегда. То есть, там, знаете, раньше отмазка начальника, там, ой, извините, я опоздал, там, бензин закончился, так сказать, там, была очередь. А, знаете, ну, не проканало бы. А теперь можно каждый день приходить, да хоть на 3 часа позже. Все, очереди на АЗС. Да, и что тебе скажешь? Это железная штука. И пусть попробует вякнуть. Ему тут же пустую канистру под нос и... Куда там в Федерацию независимых профсоюзов?
3: Вот, кстати, вот это ключевое слово. Не раскатывайте раньше времени губу, да? Кто это предложил? Какие-то независимые профсоюзы. От независимых профсоюзов ничего не зависит. Это просто сотрясание воздуха такое, да, такое.
2: К сожалению, жаль. Но в любом случае, хорошая идея. Я бы над ней подумал. Потому что отмазка отличная. Тут, конечно, главное с этой отмазкой немножко не переборщить. А то, знаете, например, начальник там у тебя спрашивает, ты что каждый день там опаздываешь на 5 часов на работу? Да, а ты такой, о, там... Из-за очередей на заправку. А у тебя машины нет, например. Только самокат. Хотя здесь тоже может прокатить. Потому что всегда можно сказать, да, машины нет, но я в очередь на заправку в тубзик стоял. 8 часов.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою зеленую в крапинку с ярко-синими бермудами рубашку, собрался уходить. Ну нет, куда вы? Что вы? Эй! 3 минуты, читаем сообщение, господин Кремов.
1: Ну, тут по поводу новости о том, что выросла покупка коней россиянами на фоне бензинового кризиса. В общем, по этому поводу испытывает такой скепсис Роман. То есть он пишет: «Добрый вечер, ну куда лошадь-то? Получается, я доехал с работы до хаты, привязал коня к подъезду, дал овса, ушел спать, а цыгане за ночь вели коня. Романтика».
0: Ну, не надо. Так, понимаете, вот у нас люди пессимисты.
1: Да, конечно, жизнь нас научила такие
0: мысли. Слушай, ну, а что есть, ну, увели коня? А я вот оптимист. Увели коня, но он зуб золотой потерял. А я его нашел.
1: Обронил, да?
0: Да. Но у меня стакан наполовину полон всегда. Так, давайте читайте.
1: Ну, вот по поводу того, за что нужно штрафовать, как бы, то есть, за что пока штрафов нет. Штрафовать сантехников за отсутствие рыцарского отношения к дамам. Давич знакомая рассказала, что сантехник дома у нее совершил флатуленцию и даже не извинился.
0: Сейчас, я просто не очень сантехник, в терминах сантехнических не очень понимаю. Флатуленция в этом смысле...
1: Ну, это вот вы в этом как раз-таки сантехник, Флатуленция — это научный термин, там, и медицинский, испускание газиков.
0: Я понял. А я, знаете, я человек простой в этом смысле, как сантехник. И для меня испускание газа — это испускание газа. Да испускание газов-то это сложно.
1: А как он должен еще извиниться? Да, вот как он
0: что-то...
1: Пардонте, совершил флатуленцию, да, вот это вот.
0: Это не сантехник, это, я знаю, это какой-то оператор. Певец еще. И то! Ну, послушай, ну, ребятки, откуда он знает это слово, кстати? И, ну, вы-то, я понимаю, вы профессионал в этом смысле. А он откуда знает слово флатуленция?
1: Чтобы знать это слово,
0: я вот только догадался. Да.
1: Нужно быть не только профессионалом, но еще и теоретиком.
0: Еще вы
1: и
0: кто?
1: Что? Вот вы как. А вот, вы теоретик? Вы профессионал, но как вы не теоретик, поэтому вы слова не знаете. Понимаете?
0: Теперь знаю, кстати, если что буду использовать. То есть, что можно сказать, а чем это? Знаете, как люди такое-то, чем тут, да? Флатуленция.
1: А кто тут нафлатулировал? Опять ты?
0: Так, что тут пишет? Так, вот пишет очень, что-то очень много, кстати, пишут про... сейчас про... Нет, петухи, сейчас что-то... Опять петухи-то... Что вот Роман пишет? Что за бред про штраф про плавки? Был сегодня в местном Ашане? Как вы думаете, что в местном Ашане он увидел?
1: Там все в плавках. Флатуленция. Регулярная 9-часовая вечерняя флатуленция.
0: А я только было хотел сказать, ты что творишь? Ты что? Воздух. А это да. Вот! Давайте будем все-таки... Мы петербуржцы. Давайте говорить, как петербуржцы. По крайней мере, жители Петербурга. У нас есть и другие города. Итак, как мы говорим в этом случае... Да, время... Флатуленция разгорается.
1: Да.
0: Ну что, пришла флатуленция. Так, все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: И на вас, тьфу, господин Пустарев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш

Очередной летний денек подходит к своему логическому завершению. Что он нам несет, друзья? Двухчасовое понедельничное танцевальное действие, на котором рекорд-пати, где мы с вами максимально врываемся на импровизированный танцпол и превращаем наши домашние вечеринки в рекордные посредством того самого саунда, которым мы с вами поделимся на протяжении 120 минут здесь, на нашей радиотусе. Ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. А потому давайте все вместе собираться рекордной семьей, максимально мощно врываться и всей страной танцевать везде, где только заблагорассудится. Совершенно устраиваем танцпол в любом месте, в любое время, даже не только в нашей стране, но еще и за ее пределами, потому как наши люди слушают Радио Рекорд еще и в мобильном приложении. Поэтому давайте отдыхать, давайте круто проводить время и начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Зара вспомнила свой выпускной. Об этом прямо сейчас. Певица Зара поделилась воспоминаниями о своем выпускном вечере и призналась, что ее школьный праздник получился совсем необычным. Зара рассказала, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. «Это был Петербург. Я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной – это было нереально круто». Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник. При этом певица отметила, что тогда еще не до конца понимала масштаб перемен. Окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное. «Я этого как-то не сознавала», — призналась Зара. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Пати 24/7 – это продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, а потому всегда можно продолжить радио-тусу вместе с интернет-радиостанцией Пати 24/7 из мобильного приложения Радио Рекорд. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на нашей радио-вечеринке, на ее импровизированных танцполах.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 6 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 16. Ветер западный до 8 метров в секунду. 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Экслантикс ЕТ – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Экслантикс ЕТ в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24-1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской, «Мангал Турк» или на Тухачевского 24-1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77-74-15.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где в следующем часе расскажу вам о свежих треках в рамках Рекорд Лиза. В общем, друзья, выбор за вами. Выбирайте, что вам больше нравится. В мобильном приложении Рекорда советую вам поискать интернет-поток Пати 24/7. Он продолжением является нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем как раз-таки на ней, на ее импровизированных танцполах. Итак, Рекорд Пати. Погнали, еще на полчасика.

0: и 1FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: Радио stv.ru.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про ТГ-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас огромное количество свежего контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира тоже присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд, Лап-шоу Рекорд Лис, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с Русским Часом и Колбасным Цехом. В общем, много чего и много кого интересного собрано в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не стесняйтесь подписываться, тоже приятно будет нам всем от вашей подписки, собственно говоря. А далее по расписанию, то есть в следующем часе я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рекорд-релизе, как вы понимаете, расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу, практически все. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти мне данные. Открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой «Рекорда» все это собрали в танцевальную селекцию в рамках часа, ну и готовы выдать вам и поделиться с вами. Ну а прежде чем мы начнем, собственно говоря, забегайте в мою телегу, называется она «Тим Вокс», и еще и обсудим, ко всему прочему, треки из сегодняшнего эпизода. Итак, открываем сегодняшний «Рекорд Релиз», одну из самых ожидаемых премьер этого лета «Human», а Дэвид Гетта, Тодд Парри и Джон Мартин. Официально вышел трек 3 июля на лейбле Tomorrowland Music. Интересно, что это, пожалуй, первый, наверное, релиз Дэвида Гетты на лейбле Tomorrowland Music. Трек впервые активно зазвучал в фестивальных сетах еще до релиза, а поклонники Progressive House ждали его почти год после первых появлений на крупных фестах. Для Тодд Парри это еще одна работа в их фирменном мелодичном стиле, а голос Джона Мартина вновь напоминает нам о золотой эпохе шведского EDM-саунда. Дэвид Гетта, Тодд Парри и Джон Мартин, Human. Здесь, в самом начале, рекорд релиза.

2026 в лице, опять же, немецкого продюсера Мартин Хергер, так называется Rave. Релиз появился 3 июля на лейбле Counter, однако презентовал эту работу Magva еще в прошлом году в рамках своего подкаста One Life. Позже, в прошлом году, тоже трек.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Телефон рекламной службы 992-300.

Релиз состоялся 3 июля на лейбле Island Berlin, а вот презент был еще в июне в рамках подкаста Swiss швейцарского проекта Scissors. Позже, тоже в июне, композиция звучит в шоу DJF с Марса, а за день до дропа у нашего продюсера Вайана Конгера. С релизом к ним присоединяются Шоутек, Лукас энд Стив и Пол Ван Дайк, ну а несколько часов назад подкаст Maximize у Blaster Jacks. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Rehab The Last Dance.

электронной музыки последних лет. Релиз же, в свою очередь, состоялся 1 июля на лейбле DIY Namek у Соломуна, а представлен был еще год назад на первом уикенде Tomorrowland. Дроп пришелся по вкусу итальянцам из EDM лаборатории, Питу Тонгу и еще одному итальянцу Бенни Бедаси. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе ловите Соломона Скриликс.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 7415.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

Resurrection. Да, друзья, завершаем выпуск новой версии легендарной Resurrection от этих ребят. Сам оригинал давно считается классикой транс-сцены. Ну а участие Пола Акинфолда делает этот релиз особенно символичным. Кстати, вышла работа на лейбле Perfecto 3 июля. И это не что иное, как пересмотр классики электронного саунда проекта ППК. Сегодня он у нас в эфире рекорд релиза. Прямо сейчас для вас в финале сегодняшнего эпизода. Арги, Пол Акинфолд, Planet Perfecto Nights, Resurrection. Кстати, я напомню, что все предыдущие выпуски рекорд релиза, рекорд на

понедельник, как вы понимаете. А значит, далее по расписанию в следующем часе диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной в рамках трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: Рекорд Клаб Фил.
1: Всем большой привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджи Фил. Добро пожаловать в мой мир. Здесь стартовала радиошоу-трансмиссия. Ближайшие два часа самая красивая, интересная, новая, актуальная музыка. Начинаем с мелодика. Как всегда, будем уходить в транс, в аплифтинг. У нас впереди сегодня также будет гость Папулин. Ну и трансляция не только на радио, но и в видеоформате на Рутюбе и во ВКонтакте.

совсем анонсировали, недавно анонсировали, в октябре и в ноябре в Москве, в Санкт-Петербурге состоится. На сайте radiorecord.ru есть информация. Мы везем иностранцев, мы везем российских артистов. Конечно же, самое классное настроение. Ронский Спид, музыкант, которого мы привозили, кстати, на одну из первых трансмиссий. И ждем возвращения этого музыканта из Германии. У нас будет выступать Ален Вотс, у нас будет выступать также замечательный аплифтер Рэм, плюс, конечно же, Роман Мессер, Александр Попов и вечный двигатель Володь Фонарев. Вся информация по билетам есть на сайте radiorecord.ru. Заглядывайте. Ну а чуть попозже я вам расскажу свои ощущения от ВК-феста. Сразу хочу сказать, что было очень круто, и большое спасибо всем, кто был.

находимся здесь. Совсем скоро, уже через 23 минуты, начинает свое выступление господин Папулин. Также напомню, что у нас есть видеотрансляция в группе во ВКонтакте и на Рутюбе. И в целом туда переключаться уже можно, потому что матч сборной Испании и Португалии уже закончился. Можно выдохнуть. Выдохнули, соответственно, испанцы. Португальцы немножко расстроились. Я, честно говоря, болел за Роналдо, я не за Испанию и за Португалию. А я вот просто хотел, чтобы Роналдо дальше прошел, но не прошел. Он поедет домой. А мы продолжаем слушать.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: нашего трансмиссия. Прямо сейчас у нас заканчивается выступление Дмитрий Папулин. Дима, тебе еще раз большой привет.
1: Фил, привет тебе огромнейший. Я очень рад быть в эфире Радио Рекорд на трансмиссии. Давно я здесь не был. Друзья, всем привет!
0: Чувствуется умение вести корпоративы, Дима, у тебя в голосе твоем. Это всегда очень приятно.
1: Заказывай!
0: Ты единственный, кто вообще умеет разговаривать из всех гостей, которые приходят. А что ты сегодня поиграл? У тебя были вот треки, которые давно были сделаны, придуманы или сремиксованы, да, но ты их не выпускал, теперь они вышли. Что сейчас играет, расскажи.
1: Да, Фил, сегодня было много старого материала. Почему? Я сейчас объясню.
0: Давай, объясни, всем интересно.
1: Лана Дель Рей наконец-таки вышла на лейбл Interplay. Титаник.
0: Насколько знаю, она тебе сама позвонила, да? Дима, сделай на российскую аудиторию кавер нормальный.
1: Давай выпускай. Первый трек, который играл, это трек «Фокус». Я думаю, ты его знаешь. Знаешь ведь с Русланом Родригесом?
0: Ну, естественно.
1: И когда мы его писали, было, по-моему, 3 или 4 версии. Вот сегодня из невышедшего кое-что.
0: А, 7-я.
1: Приоткрыл карты.

0: Спартак, зачем я к тебе пришел, Фил?
1: Да, хотел бы понять.
0: Какие проекты у тебя сейчас в будущем? Я тебе отвечаю.
1: А, какие проекты у тебя в будущем? Расскажи, что интересного ждать от Дмитрия Папулина в ближайшее время? Отлично.
0: Буквально в следующие выходные я играю на двух классных вечеринках. Я хочу пригласить всю аудиторию Радио Рекорд.
1: Подожди, это самое, день рождения Василия Геннадьевича и свадьба Андрея и Марины.
0: Бери выше. А вот сколько аудитория в Радио Рекорд? Ты знаешь,
1: 200 городов России, вот, плюс интернет-вещание. Сейчас нас слушают в Сиэтле.
0: Хочу пригласить.
1: И те, кто вот в Португалии расстроены сейчас.
0: Вологодскую область, город Белозерск. Будет два фестиваля. Первый — это «Верни зимой 2008». И вот сегодня как раз звучали Илья Соловьев, «Save Me». Ты слышал?
1: Конечно, естественно.
0: И культовый уже фестиваль «Резидент Скэт», фестиваль электронной музыки. В следующем году, кстати, по секрету скажу, тебя туда приглашают.
1: Отлично. Расскажи еще, пока я трек поставлю.
0: Вот, поэтому, друзья, пользуясь случаем, так сказать, пока у меня есть минута эфирного времени, в следующие выходные Вологодская область. Фил любит Вологодскую область, он там частый гость. Приглашаю всех на две классные тусовки, два мощных, интереснейших фестиваля электронной музыки. Лето, сердце лета, кстати, середина лета будет. И всех жду.
1: Ну, это, мне кажется, Вологодская область классный вариант. Там очень вкусное мороженое, там очень вкусный вообще молочный продукт. Поэтому рекомендуем.
0: Спасибо, Фил, спасибо, друзья. До новых встреч.
1: Очень приятно было тебя видеть здесь, как посла Вологодской области, как человека, который открывает для тех, кто почему-то не странно. Ведь так, мы там выступали, в Вологодской области, мы выступали с Алексом Морфом, да, там было мероприятие. Еще, по-моему, кто-то. То есть там действительно были очень крутые большие фестивали, и это здорово. Дим, ну большое тебе спасибо. Давай пожму твою мужественную руку. Несколько слов от тебя, аудитория Радио Рекорд.
0: Друзья, лето, солнце, жара, всех вас люблю, обожаю, и до новых встреч в эфире.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Итак, друзья, здесь в эфире Радио Рекорд. Плавненько подходит к концу очередной выпуск радио-шоу-трансмиссия. Большое вам всем спасибо за компанию, за то, что были эти два часа вместе с нами. У нас сегодня был замечательный гость Папулин. Я напомню, что скачать запись его выступлений, в принципе, выступления любых артистов здесь в эфире Радио Рекорд, можно в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также очень важно, что именно там мы публикуем все записи. Например, у нас был лайв с ВК-феста буквально пару дней назад. Так вот, там тоже все эти записи есть, поэтому смело можно находить. И вообще от себя, конечно же, хочу сказать большое спасибо всем, кто был вместе с нами на ВК-фесте, всем, кто был на танцполе, всем, кто пришел, всем, кто хорошо провел время, всем, кто проходил мимо в этот момент. Может быть, так было, что вы шли там, например, в сторону там белой сцены и раз, такие, о, Радио Рекорд, сняли кружочек, например. То есть всем вам большое спасибо за то, что вы были. Команде Радио Рекорд, конечно же, большое спасибо. И с ВК-фестом не прощаемся надолго, потому что Нижний Новгород впереди, а потом мы Москва. На этом все. С вами был Фил. Оставайтесь хорошими людьми. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Красивая композиция под названием «Лунные птицы» открывает сегодня мой микс. Глубокие настроения бескрайнего пространства. Отлично подходит для начала радиошоу. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Трек «All You Need» от Уэсли продолжает меланхоличное настроение данного часа. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Эрди Ирмак только что был представлен треком «Last Runner». Вполне возможно, что в названии заложен эпизод, соответствующий ночному времени суток, когда автор увидел бегущего во тьме человека. Возможно ли передать ощущение бегуна в это время? А что, если он слушал Рекорд Клаб с кефиром? Далее встречаем Дэниел Тестос и его трек «Hide in the Light». Отличное поэтическое и иносказательное название. Также напомню, что вы можете приглашать

трек «Jungle is Alive» только что прозвучал в моем миксе. Далее встречаем трек «Ephemero», что напоминает нам о том, что все скоротечно в этом мире и всегда так было. Мы не сразу учимся видеть это. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

Современная музыка многогранна и легко доступна. Сейчас легко найти ту музыку, которая нравится, и сделать ее спутником жизни. Также хочу сказать спасибо моему давнему другу Александру, с которым мы познакомились в 96-м году, когда он приглашал меня в Челябинск. И вот буквально на днях, на этой неделе, в конце предыдущей, вернее, я снова оказался по его приглашению в Челябинске. Челябинск хорошо развивается, прекрасный город, отличные люди, много танцевальных мест. Продолжайте, друзья. А вы, дорогие слушатели, оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

название следующего трека «Star Surf». Романтично оставлю вас наедине с этим ощущением. Прекрасный образец классического дипхауса второй половины 90-х. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.